петербургские кресты. Среди ночей туманных белых сколько узников прошли мимо львов окаменелых, от непокорных каторжан, звонящих волю кандалами, до обездоленных цыган, поющих песни вечерами.

свеча шампанская и ночь, бокал с помадой в полумраке, гнал мысли мрачные прочь, когда гуляли в летнем парке. Потом осенняя листва, дождь над Невою моросящий, любви и верности слова и поцелуй огнем горящий. Люблю тебя, не забывай, не отрекаются любя.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.
4: Не делили мы тебя и не ласкали, а что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ, Валя, а Леха выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, я тебя до гроба помнить обещал. Я сказал, я не забуду жизни, Вали, а я тем более, мне Леха отвечал. А теперь реши, кому из нас с ним хуже?

И гляжу, гляжу часами на тебя. Но недавно мой товарищ друг хороший, он беду мою искусством поборол. Он скопировал тебя с груди у Лехи и на грудь мою твой профиль наколол. Знаю я, друзей своих чернить неловко, но

Возвращайтесь, друзья, возвращайтесь скорее с тех дорог, где идут не по воле своей.

кошмара ночных, от мужских пьяных слез. Возвращайтесь всегда, возвращайтесь.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
3: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
2: А само пройдет?
3: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
2: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
3: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
2: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
3: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
2: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Не знаю, кем он был в бою храним, но точно был везучим и в почете. Я столько раз охотился за ним.

звезд на виражах непрост. И крест свой получил он неспроста. Все норовит зайти поближе в хвост.

Его ввели в землянку, вот и он. В глазах потухший страх и дрожь в руке, но виден лоск, он все-таки барон.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

запел под гитару, а ты в этот миг по карманам. И руки по локти, да пусто, до самого дна. Я пропустил через горло глоток окаянный, сплюнул с презрением

ложиться в самую грязь под подошвы обшарпанных ног. Словно меня прилоскавшая ночь.

слетел, откуда не помню уже. Как в новобрачную ночь не хватает терпения. Если увижу девчонку в одном неглиже,

знаю, да только в душе утихая. Гаснет потихоньку, и все же огонь надо брать.

маме по видеосвязи. Привет, ну как вы там, нормально? Мы скоро заскочим. Отцу привет передавай, скажи, что мчим по трассе. Эх, настроение

до скорого. Созвонимся, конечно, на помощь друг другу придем. Ведь дороже всего старый друг –

я не уберу чемодан. А я не уберу чемодан. А я не уберу, а я не уберу, а я не уберу чемодан. Он выбросил в окно чемодан. Он выбросил в окно чемодан. Он выбросил в окно

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
3: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
2: Список задач большой. Как же с этим справиться?
3: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
2: Это впечатляет. А как насчет либидо?
3: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
2: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
3: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

погоны надел, они ему верные крылья. Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел, прокопченные гарью и пылью, тех, кто жить так хотел, души юные под небеса.

офицера, сын офицера. Он погоны надел и в строю занял место отца.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Я за ней и рыскал, и бродил. Колесо мое у ног ее вертелось. Я ее, ей-богу, не любил.

Девочка растрепанная, вдрызг дождь тебя ослабит в трубах водосточных, а еще слеза фонарных брызг на глазах твоих сверкнет звездой полночной. Путь твой от жилья и до жилья

потом, конечно же, потом, когда вся жизнь исполнится, когда подступит горло ком, который не сглотнуть, мы позабудем все потом, а дождь.

Здравствуйте, дорогие мои. Это я, Михаил Шуфутинский, вместе с вами на волнах хорошего радио «Шансон». Детство часто сыграло.

мы вернулись.

Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «звездочка-125». Звоните с мобильного «звездочка-125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «Звездочка-125».
4: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «звездочка-125». Звоните с мобильного «звездочка-125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «звездочка-125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «Звездочка-125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

на крыше съехала. Всего ей было

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: От вредителей. «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
3: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Все непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно влево мухи свистит.

значит, нужен был зачем-то ему. И, наверное, был нужен всем вам, хоть поэтом сам себя не считал, просто нежно относился.

0: Реклама.
1: Весна, тепло, и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит Иксодер. Иксодер. Территория без клещей.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне. Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
4: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
5: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
4: Список задач большой. Как же с этим справиться?
5: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
4: Это впечатляет. А как насчет либидо?
5: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
4: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
5: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

себя. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изне, мажения. Прочь влияние извне, привыкайте.

7 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Глава государства подчеркнул их вклад в обеспечение безопасности страны. Отдельно президент отметил значимость службы пограничников в период Великой Отечественной войны. В первые часы конфликта именно они смогли задержать продвижение врага, что позволило сорвать планы немецкого командования. Он также заявил, что в настоящее время пограничная служба является надежным звеном в обеспечении безопасности страны и граждан. День пограничника отмечается ежегодно 28 мая в России, Белоруссии, Кыргызстане и Таджикистане. Эта дата установлена в честь учреждения пограничной охраны РСФСР в 1918 году. Прямые рейсы между Россией и Танзанией планируется запустить 2 июля. Их будет выполнять Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Росавиация уже направила авиакомпании разрешение на полеты. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю на лайнерах Boeing 787. Air Tanzania ранее не летала в Россию, а выдаче разрешения предшествовали консультации на межгосударственном уровне с участием российского Минтранса. Никитин подчеркнул, что ведомство продолжит расширять полетную карту в интересах граждан и иностранных туристов. Тепло вернется в Москву с приходом календарного лета и в первые 5 дней.

0: рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, юань 10 рублей 46 копеек. Далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Кое-кто уже появились в эфире утреннего шоу в формате 2D для того, чтобы говорить кое-что в ближайшие 4 часа. Это Артем Дюбин и Марина Дымова. Дорогие друзья, мы всех приветствуем. Здравствуйте.
1: Как у вас настроение? Доброе утро, любимые наши радиослушатели. Четверг на календаре. Ура, еще денечек.
0: И будет теплее.
1: Ну, в это как-то слабо верится. На улице всего плюс 8.
0: Не, ну говорят же, что на следующей неделе с приходом календарного лета, а лето, интересно, приходит в понедельник, представляешь, будет уже потеплее. Будет
1: так
0: уже...
1: быстро пролетела весна, вот о чем я думаю.
0: Слушай, все пролетает очень быстро. Еще недавно мы говорили, приходите на шансон года, приходите на шансон года. А теперь уже пора приглашать всех на «Эх, разгуляй».
1: Нет,
0: опять.
1: Подожди, пока приезжайте, приезжайте на бархатный шансон, разгуляй все равно чуть попозже.
0: Но мы приглашаем вас на все мероприятия, которые проводит радио «Шансон», и которые организовывают для того, чтобы понять, где, что, когда. Заходите на сайт radioshanson.ru, там вся подробная информация есть.
1: А еще подписывайтесь на официальные соцсети «Радио Шансон». Мы есть и в Максе, и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в тех соцсетях, которые работают плохо, но еще работают.
0: И которые называть в эфире нельзя.
1: Вы поняли.
0: Да, в общем, ладно, друзья, впереди. Да, какие праздники-то мы отмечаем?
1: Пограничников от всей души поздравляю с праздником. Еще сегодня день рождения майонеза, день пофигиста, день брюнеток и день... Артем, любимые части тела.
0: Любимая часть тела?
1: Ну, а, у каждого своя.
0: У каждого своя. Ладно, друзья, впереди праздники. Ой, новости, которые вы проспали. Праздники
1: игра
0: не проспали.
1: «Черный ящик» и наш фирменный музыкальный гороскоп. Доброе утро, прекрасного четверга.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрый день.
7: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Ну что, Марин, наши с тобой любимые бассейны под открытым небом в Москве открываются уже в понедельник, 1 июня.
3: Ура, ура, будешь это в рамках проекта «Московские сезоны»?
2: Это в рамках проекта «Московские сезоны». Будешь ли ты появляться в своих любимых вишняках?
3: Ну, хотелось бы, чтобы погода наладилась. Я-то буду там появляться.
2: А ты когда там купаешься, тебя люди узнают?
3: Подходят, я вообще нигде люди не узнают.
2: Подходят брать автограф.
3: Меня даже мои знакомые не узнают. Что уж говорить о незнакомых.
2: А ты начинай там громко верещать просто. И тогда они тебя услышат.
3: Нет, я должна говорить, знаешь что, экватор недели.
2: Ну, типа того. А сейчас, уважаемые купающиеся, я расскажу вам, какие праздники можно отметить сегодня, 1 июня.
3: И начнешь там. Например, сегодня Пахом теплый. Пахом овес пускает в рост.
2: Это уже, ты сейчас 1 июня или все-таки сегодняшний берешь?
3: Сегодняшний.
2: Я думал про 1 июня. Так, дипломные работы могут исчезнуть из-за развития искусственного интеллекта, сообщил нам министр образования. По его словам, на смену придут устные экзамены. Это хотя бы позволит хоть как-то оценить реальные знания и компетенции студента. Потому что то, что студенты понапишут, ну, ясно, что потом сиди и разбирай, где абзац искусственный интеллект писал, а где страницу сам
3: несчастный
2: студент.
3: Так надо, чтобы диплом люди писали как сочинение. То есть они приходят в аудиторию, сидят от руки, пишут, телефоны у них забрать и умные всякие гаджеты. И пусть они диплом выдумывают из головы.
2: При тебе, да?
3: Особенно если это касается какого-нибудь сопромата или
2: что-то
3: такое.
2: На самом деле, правда, устная история, она гораздо эффективнее.
3: И ну, хотя бы понятно, как человек слагает слова в предложении и вообще, как он думает. В Бразилии, Артем, фанаты требуют, чтобы Неймар, или Неймар, как вы его называете, Неймар хорошо повторил культовую прическу зубастика Роналда.
2: Ой-ой-ой.
3: А что это за культовая прическа?
2: Это такая была...
3: Как у тебя иногда?
2: Да нет, конечно. Там такой чуб, треугольник такой выбривается на...
3: Так.
2: Выбритый треугольник, в общем, то есть треугольник на голове, это очень...
3: Смешно? Забавно?
2: Очень забавно, и, ну, повторяю, такое только дети. Я вот когда зубастик так сделал, я помню...
3: это давнишняя история?
2: Лет 10, не знаю.
3: Ну, в общем, 15. Бразильские фанаты уверены, что это поможет сборной одержать победу в турнире, и, в общем... Вот так вот, интересно, будет он это делать? Я хочу, если заплатит, наверное, выбрит он.
2: Что значит заплатит и выбрит? У него денег, он может сам заплатить кому угодно.
3: Если ему еще больше заплатить. Деньги любят, когда их еще и зарабатывать пытаются, а не только когда заработали.
2: Ладно, давайте что-нибудь уже подумаем и положим в черный ящик. Ты как, Марин?
3: Давай положим.
1: Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: ничего.
1: Что же в черном ящике?
2: Видишь, Марина, Ольга прислала тебе фотографию зубастика.
3: Спасибо большое, хоть просветили нас. Вот видишь, Ольга умеет пользоваться интернетом.
2: А я нет. Я тебе просто описывал, а Ольга сразу прислала.
3: Ты не так оперативно это делаешь. Но на самом деле черный ящик часто побеждают в этой игре те люди, которые умеют пользоваться интернетом. Потому что Артем мне говорит, никогда не называй даты. А ведь они сразу начинают пользоваться
2: никогда не
3: интернетом.
2: Называть даты и точные имена, и отчество и фамилии людей, которые...
3: Изобретателей?
2: Ну, типа там, да.
3: А тут вот то, что мы сегодня положили в черный ящик,
2: ну, там нет автора, да?
3: И нет.
2: Ну, конечно.
3: Говорят, что практически 2000 лет это уже рядом с нами. Хотя у меня дома этого нет и никогда не было.
2: А у меня есть и
3: всегда
2: в достаточно
3: было?
2: Большом количестве, потому что моя дочь, как ты знаешь, она...
3: молчи, это такая жирная подсказка. Давай.
2: Молчу про свою дочь, молчу.
3: Кстати, самое что интересное, самые древние были найдены как раз на территории России. При раскопках под Москвой были найдены кости, которые еще охотники за мамонтами 30 тысяч лет назад использовали для этого. Представляешь, из костей мамонта это делали. Наверное,
2: пластинка, пластилин,
3: да, у тебя дочь из пластилина регулярно.
2: Да, гребень, вилка, нож.
3: А, ну, в общем, не 2000 лет, а как будто бы получается и побольше. В общем, где-то это считается символом достатка. И если в интернете посмотреть фотографии, как это выглядело раньше, ничего не изменилось. А знаете почему?
2: Нет,
3: ну, потому почему? Что то, для чего это нужно, это тоже не изменилось, понимаешь? Этим не могут пользоваться животные. Как тебе такая подсказка?
2: Бигуди, флейта, бусы. Этим не могут пользоваться животные. Серьги, ваза,
3: в 19-20-х столетиях появилось огромное количество всевозможных вариаций вот этого. Делали это из фарфора, из золота, из слоновой кости, из серебра. Украшали это все различными способами в зависимости от фантазии и умения мастера.
2: Шахматы, очки, дудка, браслет,
3: но
2: спицы.
3: Можно, когда появилось кое-что, что в песне группы «Воровайки» ломает иголочку, просто резкое падение славы вот этого
2: свисток,
3: вот.
2: Свисток, ложка,
3: это
2: доминошка, катулка.
3: Не особо кому нужно, но
2: браслеты.
3: При этом теперь это больше является предметом для коллекционирования, потому что по всему миру есть огромное количество музеев, посвященных вот этому. Даже
2: ну, есть,
3: в России
2: есть,
3: тоже
2: есть. Правильные варианты есть. Давай, не мучайся больше.
3: В Челябинской области.
2: Не мучайся.
3: Так, ну.
2: Не мучайся. Уже Зоя Долгополова все сделала.
3: Я так понимаю,
2: нас.
3: Давным-давно уже Зоя это сделала.
2: Ну, да, она сделала это первой и достаточно давно. Не сказать
3: красотка.
2: Прям давным-давно.
3: Так что, прям так и написала? Наперсток?
2: Так и написала. Наперсток. Причем написала всего один вариант, один раз. И это очень ценно, потому что некоторые люди, вот, например, Анна Дмитрук, она написала 6 вариантов, и наперсток у нее стал только 6-м. А первый была флейта,
3: ну,
2: потом
3: видишь,
2: была дудка, свисток,
3: варианты.
2: Кубок, швейная машинка, но...
3: что там у Зои есть номер телефона или нам нужно
2: выпрашивать?
3: Нет, надо
2: у Зои выпрашивать номер телефона.
3: А это Зоя, это у которой на аватарке такая милая кошечка в бусиках?
2: Да, по-моему, да.
3: Кошечка в бусиках, ну, Зоя.
2: Зоя.
3: Пришлите нам свой номер телефона, мы вам подарок взамен отправим.
2: Долгополова, я же сказал.
3: В черном ящике сегодня был, конечно же, наперсток. А у тебя у дочери какой-то красивый или самый обычный?
2: Ну, есть какие-то вариации, да, потому что она же все-таки у меня профессионально шьет, учится на дизайнера, ну, естественно, без наперстка
3: не обойтись.
2: Да.
3: Точно.

идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Итак, продолжаем, дорогие друзья, смотреть и знакомить вас с новостями, которые вы могли пропустить. В Москве женщине пришел счет за парковку на 1 миллион рублей.
3: Неплохо.
2: Автомобиль, Марин, не поверишь, просто стоял у торгового центра и стоял всего лишь 155 дней.
3: Ну, это почти полгода.
2: Женщина решила, видимо, что пока она не будет пользоваться машиной, сядет на метро, пересядет на метро в целях экономии. Ну и, в общем, сэкономила. За это время, да, набежала сумма в 1 миллион рублей.
3: Это можно обжаловать?
2: Как это обжалуешь? Ну вот давай, в чем виноваты люди, которые выставили ей счет? В чем?
3: Ну, потому что это негуманно, миллион рублей за парковку.
2: Ну, это вот единственное, а все остальное это, ну, ты поставил машину на платную стоянку.
3: Я, честно говоря, у меня много вообще есть вопросиков вот к этим платным стоянкам около торговых центров. Ну, да. Поэтому я, вот если я вижу в торговом центре, типа, первый час бесплатно, я думаю, какой хороший торговый центр. Ну, то есть, потому что я понимаю, что это какое-то гуманное отношение к людям. То есть, понятно, что я знаю, что я оставляю машину на парковке, где платно и бесплатно, там, первый час или первые два часа, то как бы надо делать выводы. А еще мне очень нравятся парковки при каких-то там магазинах как раз или ресторанах, где если ты что-то купил или поел, ты показываешь чек, и с тебя не берут деньги за оплату парковки. Это вообще, кто это придумал? Можно поблагодарить этого человека? Это же гениально. Это такое невероятное отношение к людям, что прям диву даешься, такое еще существует. А я хотела тебе рассказать другую новость.
2: Давай,
3: 1
2: конечно.
3: Июня хотят сделать выходным днем, но только для многодетных россиян. В общественной палате объяснили, что это поддержит такие семьи и подчеркнет их статус. Вот это, кстати, классно, но с другой стороны, 1 июня – это Международный день защиты детей,
2: да.
3: Правильно? Ну тогда как бы надо всем семьям, где есть любой хотя бы один ребенок, делать выходной, чтобы они могли сходить куда-нибудь там в зоопарк, в кино, в цирк, ну как-то, в общем, в парк, поесть мороженое, как-то, чтобы семья побыла вместе, нет?
2: Ну а ты думаешь, что нет никаких мероприятий в этот день для...
3: Нет, мероприятия есть, а выходной-то не для всех, понимаешь?
2: Ну и что?
3: Типа после работы.
2: Ну, наоборот, хорошо, что выходной не для всех.
3: Ну,
2: не будет
3: больше выходных.
2: Больше, в зоопарке будет больше
3: официальных выходных.
2: Чистого. Ты вчера кричала, что тебе не надо.
3: Нет, это мне книга и не надо. А вот просто один выходной в первый день лета, чтобы, знаешь, вот получить заряд на все лето.
2: То есть тут ты согласна.
3: Тут я согласна на выходной.
2: Российская молодежь открыла для себя новый вид отдыха. Молодые люди полюбили отдыхать, не поверишь, в отечественных санаториях. Отечественные санатории.
3: Ну, это же кайф.
2: И спрос вырос на 31%.
3: Стол, в общем, номер 7 называется, самый невкусный стол.
2: Не помню, я помню
3: там
2: 9-й стол.
3: Там
2: я помню, 9-й было вкусненько, когда я работал в больнице.
3: Это было для тех, кто дистрофия.
2: 9-й подъедали врачи, если оставался после больных. Если, допустим, больше заказывают,
3: но
2: то
3: не пришли,
2: 9-й, да. И потом врачи такие: 9-й, давайте нам, мы поедим. В общем, да, нет, 9-й это было вкусно, да. Остальные столы, да.
3: Слушай, так, ну, молодежь, молодцы, что они выбрали такой вот вид.
2: В общем, ездят они в оздоровительные учреждения не для процедуры лечения, а ради спокойного времяпровождения. Также интерес растет глэмпингу и избингу, но это для каких-то зумеров, да. Вот, а так в целом, но если санаторий в хорошем состоянии, если он
3: отремонтирован... Ну, а сейчас уже, я думаю, что многое отремонтировали. Если
2: не
3: ты думаешь,
2: знаю,
3: что все это как в Советском Союзе, то нет. Еще одну новость успею вам рассказать. В Узбекистане вышло приложение по перепродаже подаренных букетов. Сервис работает как аукцион и позволяет купить или продать БУ цветы по сниженной цене. Но мне кажется, это гениально. Ну, мы бы воспользовались, да, девочки?
2: Да только кто бы купил этот БУ букет?
3: Ну, подожди, другой человек,
2: вот один букет,
3: если
2: будет
3: он так не сильно подвявший,
2: ну, да,
3: не
2: да,
3: сильно
2: да,
3: увядшие
2: да.
3: цветы,
2: в этот же вечер,
3: то ты можешь
2: подаренный
3: реально
2: в этот же вечер
3: выгодно купить и подарить. Только главное, чтобы человек, который тебе подарил, не увидел, что ты его перепродаешь.
2: Ну,
3: это неприятно
2: да.
3: будет.
2: Ну,
3: должна
2: да.
3: быть какая-то система закрытых там номеров.
2: Но или... в целом, да, идея неплохая. Идея
3: да,
2: неплохая.
3: Я считаю, гениально.
2: Да. Да, я не буду говорить гениально, но идея действительно найдет своего
4: Реклама.
2: Пользователи.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
6: столько
5: в богатстве?
6: Условий.
2: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно, чулетечка, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
16: Муз-ТВ приглашает.
17: 6 июня.
16: Москва.
17: Лайф-арена.
16: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
18: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
19: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
20: Для лиц старше 18 лет.
21: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 28 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, не стесняйтесь использовать полезные связи в рабочих и финансовых вопросах. Не рассчитывайте на свои силы, обращайтесь к знакомым за поддержкой. Ваша песня — дядя Паша Михаила Шуфутинского.
2: Тельцы, нестандартный подход к рабочим делам сегодня позволит вам справиться с любой проблемой. Главное — не бояться рисковать и верить в свои силы. А ваша песня — «Каблучок» Валерия Кураса.
1: Близнецы, сегодня вас ждут нежные признания и страстные свидания. Работа будет только в тягость, и очень будет хотеться домой. Ваша песня — «Одинокая ветка сирени» Валерия Залкина.
2: Раки, ваша помощь будет необходима родне, понадобится может как совет, так и реальная поддержка. Послушайте для настроения песню «Ты лучшая» группы «Сентябрь».
1: Львы, вы без труда справитесь с самыми сложными делами сегодня, поразив окружающих своей активностью и работоспособностью. Ваша песня — «Целый мир» Алекса Лима.
2: Девы, вы слишком далеко зашли в споре с друзьями, поэтому попытайтесь отнестись к разногласиям с юмором и предотвратить возможные ссоры. А совет ловите сегодня в песне «Голуби» Сергея Трофимова.
1: Весы, на работе наступает напряженное время, зато вы становитесь незаменимым специалистом. Но решение актуальных проблем потребует совершенно другого подхода. Песня четверга — «Жребий» Евгения Григорьева.
2: Скорпионы, не упускайте свой шанс изменить жизнь к лучшему и избавиться от всего того, что вам надоело. Ваша песня сегодня — «Пьяная Наташа» Виктора Дорина.
1: Стрельцы, вы в этот четверг делайте все неторопливо и никуда не спешите, если хотите избежать нервных срывов. Для настроения вам песня «Сказка о любви» Рады Рай.
2: Козероги, проявляйте настойчивость, но не грубость. Важно, чтобы вас услышали, и тогда нужно идти на компромиссы. Ваша песня — «Уличная красотка» Александра Новикова.
1: Водолеи, сегодня можно действовать смело, вам нужно рисковать, поскольку удача будет сопутствовать во всех делах. Настроение дня — песни «Самый лучший день» Григория Глебса.
2: Рыбы, это время запомнится вам обилием встреч и интересными новыми знакомствами. Не откладывайте решение личных дел в долгий ящик. А ваша песня в этот день — «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого, теплого, душевного и музыкального четверга.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы, плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж.
1: Живая струна.
0: Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. В 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня работает в Казахстане. Глава государства обсудит с Касым Жомартом Токаевым вопросы двустороннего стратегического партнерства и союзничества. Затем Путин примет участие в церемонии подписания совместного заявления глав государств и пакета межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений. Также он выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума. В России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест. По мнению депутатов Госдумы, не менее 75% студентов должны быть обеспечены подтвержденными гарантиями со стороны партнеров-работодателей, в том числе с использованием механизма целевого обучения. Также предлагается связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда. За поиск работодателей будут отвечать региональные власти, руководство вузов и колледжей, говорится в пояснительной записке. В Москве установят более 20 тысяч маленьких дорожных знаков. В этом году они появятся по 280 адресам, рассказали в столичном центре организации дорожного движения. Малые знаки разместят на внутрирайонных улицах с небольшим количеством полос и на участках с ограничением скорости до 60 км в час. Кроме того, они появятся в центре города. По замыслу властей, нововведение сделает передвижение по городу комфортнее для пешеходов, также навигация станет нагляднее и понятнее для водителей. В заключение выпуска официальный курс валют на четверг, 28 мая. Доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, юань стоит 10 рублей 46 копеек. А далее мы продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:06 в Москве. Вы слушаете радио «Шансон». С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин, Марина Дымова. Всех приветствуем и желаем вам доброго утра. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. По советскому мультфильму «Остров сокровищ» выйдет современная киноадаптация. В картине будут использоваться и песни из оригинального мультфильма, который, между прочим, вышел в 1988 году.
1: Все песни помню.
2: То есть много-много лет назад. Дату премьеры запланировали на 1 января 2029 года. В связи с этим, конечно же, вопрос. Вы как вообще относитесь к тому, что все чаще снимают новые версии старых мультфильмов, фильмов? И как будто это стало уже нормой.
1: Ну, это прекрасно.
2: Ну, а это зачем? Ну, типа, что дети не смотрели нынешние, и им надо посмотреть.
1: Да, и они не будут смотреть.
2: И вот они старый вариант смотреть не будут.
1: Ну, я знаю, допустим, на примере своих детей. Мой ребенок не будет смотреть картинку, которая была нарисована, там, я не знаю, до 2000 года. Вот, потому что для него это все слишком какое-то тусклое, мрачное, некрасивое, неинтересное. А все, что...
2: Ну, подожди, «Остров сокровищ» — яркий мультик.
1: Но все равно он как-то нарисован, там такие лица, даже я его не любил смотреть. Вот не нравился мне ни он, ни
2: вот... Ты думаешь, в фильме будут прикольные лица?
1: Я не знаю, это же фильм будет, да?
2: Будет фильм,
1: вот.
2: Да.
1: Не, ну фильм нормально, что фильм. Хотя бы фильм посмотрят, хотя бы узнают немножечко классику.
2: Ну, в общем, вы уже поняли, что сегодня мы будем обсуждать, как вы относитесь к тому, что все чаще делают ремейки.

0: ремейки старых советских фильмов, сказок, и мультиков, и да, сказок. Да. Как вы на это смотрите? Нужно ли это делать? Не нужно? Осуждаете или восторженно ждете новых премьер?
1: Свою точку зрения мы расскажем чуть позже, наверное, да? Угу. Пока пусть наши радиослушатели напишут свою позицию. Плюс 7-909-955-1030. Работает мессенджер Макс. Остальные мессенджеры тоже немножечко работают. Так что пишите, как вы относитесь к новым адаптациям классических мультфильмов и сказок.

0: Отвали.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-238-38
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: С нами просыпаются города России.
8: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Кстати, это смешная идея, провести квартиру.
3: Друзья, мы тут за эфиром обсуждаем, у Артема уже скоро выходит новая песня, я ему говорю, ну устрой какую-нибудь квартиру. И он начал считать, сколько у него дома стульев, и если мы сейчас 12 человек наберем, то приходите, мы в конце эфира вам адрес назовем, Артему надо на ком-то порепетировать.
2: Так, ладно, на ком-то репетировать мне уже не надо. Я,
3: вообще?
2: Извините, я в Орске выступал, и,
3: ну, это когда
2: и у меня
3: было,
2: даже
3: там,
2: туры
3: при
2: были.
3: При царе Горохе.
2: Ну и что?
3: Дорогие друзья, мы с вами обсуждаем...
2: Царь Горох зато был в зале. Так, ладно.
3: Мы обсуждаем с вами ремейки старых мультиков, фильмов. И хотим у вас узнать, как вы относитесь к тому, что очень многие старые фильмы — это и «Буратино», и «Простоквашино», и даже, ну погоди, сейчас выходят какие-то новые серии.
2: Ну, а «Царь-Султан» вот этот вот тоже там,
3: ну, в общем, огромное количество фильмов, которые современные режиссеры и деятели культуры поняли, что надо бы переснять. И, например, ну, вот расскажи мне, тебе понравились «Бременские музыканты», например?
2: Слушай, я вот, ну, кто-то будет ругать «Бременских музыкантов». Я нормально сходил с детьми. Все посмотрели, все довольны.
3: А «Буратино» с этим искусственным интеллектом в виде,
2: ну,
3: «Буратино»?
2: Ходил у меня младший на «Буратино», они ходили с мамой, и как бы я честно, я не смотрел. Вот, но как бы, конечно, были вопросики.
3: А
2: были
3: классическую
2: вопросики.
3: Версию он смотрел, тот старый фильм
2: «Нет,
3: «Буратино»?
2: Нет, в том-то и оно.
3: Вот в этом-то и беда, понимаешь?
2: Да, в этом-то и беда, что он не будет смотреть вот этот старый фильм, где вот это все такое полуразмазанное, нет вот этой резкости, вот этой вот четкости, понимаешь?
3: Но
2: камеры
3: при этом
2: были другие.
3: Там играют актеры, какая там музыка, какие там песни.
2: Ну,
3: даже
2: кто же
3: взять мультфильм «Летучий корабль».
2: Да.
3: Ну тоже же это то, на
2: Ах,
3: чем...
2: Ах, если бы сбылась моя мечта. Да, это вообще, я обожаю все эти
3: понимаешь,
2: мультики.
3: Понимаешь, а нынешние дети, они это не смотрели.
2: Нет.
3: И, скорее всего, не посмотрят.
2: Конечно.
3: И это печально. У меня, например, был такой пунктик, что когда моя дочь была маленькая, я ей не показывала ни вот эти, ни «Машу и медведь», ни «Простоква», ни как-то, ни «Три кота, три хвоста». Вот, короче, все современные мультики были под запретом. Я...
2: А «Лунтик»? Ну, «Лунтик»
3: нет,
2: тоже,
3: и «Лунтик»
2: видимо,
3: тоже,
2: да,
3: не было. У нас было «Ну, погоди». У нас был старый фильм «Все, что у Сеньки было». Если вы не смотрели, посмотрите. Роскошный фильм про мальчика в селе. И у него мама ждет и сестренку его беременна. Ну, и
2: наверное,
3: он каждый день ходит...
2: Ты, наверное, показывала «Варежку», да? Вот это вот...
3: Да-да-да.
2: Мультик про «Варежку».
3: Про голубого щенка,
2: да,
3: конечно,
2: да, да.
3: Все это было. И я к тому, что ты понимаешь, и действительно таким образом прививаются правильные ценности. Потому что когда девочка обижает медведя, извините меня, я понимаю, что сейчас мы отклоняемся от темы, но «Буратино», который сделал какой-то нейросетевой «Буратино»
2: вот
3: в новой версии,
2: понял, да,
3: я прям негодую.
2: Почему,
3: а еще...
2: почему человек не мог сыграть «Буратино», мне... Честно, не
3: хотя
2: понятно.
3: Действительно прикольные эти современные актеры, которые, да, сначала играли в «Слове пацана», всех там избивали,
2: да, да,
3: убивали,
2: да, да,
3: а потом они бац, и они в «Буратино».
2: Они добрые, да,
3: они добрые. Ну, то есть тут тоже немножко, я понимаю, что у нынешней молодежи, вот там правильно написала одна из наших слушательниц, то, что у детей сейчас новые кумиры, считаю, что это дань времени, и они хотят видеть на экране своих любимых,
2: конечно,
3: актеров,
2: конечно.
3: А фильмы с хорошим смыслом, и хочется, конечно, чтобы дети их смотрели. Очень жаль, что сейчас ничего не придумывают нового, а только переснимают, пишет нам Наталья. Действительно,
2: это правда, да. Это проблема авторов сценариев.
3: Через 35 лет нынешние дети вырастут, им будет 40, и что они будут переснимать, что они будут вспоминать из своего детства?
2: А они опять будут переснимать вот то, что сейчас переснимало.
3: Да, ну нет, это уже перебор.
2: Слушай, в Голливуде...
3: Третья версия.
2: В Голливуде есть и третья, и пятая, и десятая.
3: Ты давай не сравнивай нас с Голливудом, пожалуйста.
2: А я тебе просто про то, что если вещь какая-то классная, ну понятно, что очевидно же, да, что в целом вот эта история, допустим, взять того же самого «Буратино», но она классная. История. В целом и классная, и поучительная, и то, что,
3: да,
2: надо учиться, и надо уметь дружить, там, и образование важно, да? Даже платное 5 золотых там надо.
3: И чтобы лиса
2: понимаешь, история классная, она, мне кажется, будет из поколения в поколение постоянно пересниматься различными режиссерами, и я не вижу в этом ничего плохого.
3: Ты вот не смотрел, к моему даже стыду, ты не смотрела, стыдно мне, фильм «Москва слезам не верит»,
2: но,
3: старый.
2: Да.
3: Смотрел ли ты новый сериал, который вышел сериал
2: нет,
3: «Москва слезам не верит».
2: Нет.
3: У меня дочь его смотрела, а она была в таком восторге. А я смотрю и понимаю, какой же был классный тот фильм. Дорогие,
2: да,
3: друзья,
2: а
3: давайте
2: ты мне расскажешь,
3: обсудим,
2: какой это был классный фильм через несколько мгновений, а пока пауза.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, по советскому мультфильму «Остров сокровищ» выходит современная киноадаптация 1 января 2029 года. Вообще, это стало такой достаточно уже стабильной тенденцией реанимировать старые фильмы сказки.
3: Что значит реанимировать? Как будто им плохо, понимаешь? С ними все хорошо.
2: Им неплохо, просто... но «Буратино» ты же видела? Ну, там прям картинка почти, там почти черно-белый фильм. Там прям вот.
3: Ну, понимаешь, есть же технологии, что
2: очень
3: можно,
2: странно.
3: Можно этот, ту пленку, тот же самый фильм, те же актеры, та же музыка, просто поработать над пленкой. Но просто это дороже.
2: Если ты поработаешь над пленкой, никто на этом не заработает, кроме человека, который поработал над пленкой. А сняв новый фильм, заработают сотни людей.
3: Это все здорово, конечно,
2: да?
3: но...
2: А люди сходят в кинотеатры, кинотеатры получат прибыль. Ну, в общем, это называется экономика. Но то, что тебе непонятно.
3: Эдуард нам пишет, смотри, вот то старое мультфильм или фильмы-сказки, это уже не переснять и даже не надо пытаться. Неинтересно. Перед глазами старые сразу начинаешь сравнивать, ищешь плюсы и минусы. А вы придумайте что-то новое, чтобы это притянуло зрителя. А сказки нужны, они воспитывают детей. А сейчас что? Сплошной искусственный интеллект. Вот если дети смотрят новое, то тот же «Москва слезам не верит». Им не с чем сравнивать, потому что они не видели оригинала и, скорее всего, не будут смотреть. «Снимайте новое», возмущается Эдуард. Не снимайте, потому что как новых сказок нет, ничего не пишут. Мультики все какие-то косоротые, пучеглазые, полная дурь. А смысла вообще нет. Ахинею какую-то несут. Смотрел все новинки сказок, ну ярко, ну четко, но... понасмешили во все время. Ну, потому что еще же, понимаете, смотрите, везде Кологривый, Борунов, Аронова, да? Ну, то есть из
2: иногда
3: сказки...
2: Иногда даже Гарик Бульдог Харламов.
3: Из сказки в сказку переходят одни и те же люди. Я понимаю, что в советское время тоже был определенный пул артистов, актеров.
2: Сарик Андреасян же снимает только свою жену.
3: Там вообще только жена.
2: Лиза Моряк, да, и остальные.
3: Она и Татьяна в «Евгении Онегине», как бы. Ну, в общем, как будто как-то все это, может быть, через 30 лет наши дети это будут воспринимать как классику, но тогда это немножко грустновато.
2: Почему?
3: Ну, потому что есть первоисточник, который... Ну, потому что
2: всегда же можно вернуться к первоисточнику.
3: Ну, не знаю, смотри, есть театр, да, есть огромное количество, допустим, там, «Гамлет», да, пьеса одна,
2: Я на Юру Борисова опять
3: покатила. Да, покатила, вот я...
2: А ты что, посмотрела новую постановку «Гамлета» с Юрой Борисовым?
3: Конечно, не посмотрела. Ты видел, сколько стоит билет?
2: До 200 тысяч.
3: Вот, понимаешь, я тебе про другое говорю, что если речь идет про театр, там может быть огромное количество режиссерских версий и интерпретаций, а все-таки кино...
2: Никто же их не ругает практически.
3: Ты имеешь в виду, что типа уже ставили «Гамлета», давайте не надо?
2: Кроме Дмитрия Певцова, никто их не ругает.
3: Ну, например, я к тому, что вот идут спектакли «Летучий корабль» и «Буратино» в одном из театров Москвы, и это прям классика-классика. И ты можешь показать это детям, и они захотят потом смотреть старый фильм. А новый и в сравнении не идет, понимаешь? Поэтому все это очень неоднозначная история. Здорово, что вы нам на эту тему так искренне пишете. И видно, что наши слушатели переживают за ситуацию. Почитаем сообщение.
2: Доброе утро. Я, конечно, не против. Раньше в наше детство все мультики были очень интересными. «Возьми, ну погоди», бежали смотреть новые серии. А там не нам решать, захотят снять новый или нет, пишет Лена. Ну, не нам решать, но наше мнение будет услышано, потому что люди всегда голосуют рублем.
3: Ну, вы смотрели новые версии «Ну, погоди»? Ну, это же дичь какая-то. Ну, да, волк там не курит. Ну, как бы на этом плюсы закончились.
2: Татуировки у него остались у нового?
3: Тоже нет. Там же, тем более, у него не во всех сериях, в старых-то были. Но там, понимаете, там он и гонщик, там он на пляже загорает, там вот эта вот серия с трактором, когда он куриц в квадратике собирает вместе стенам. Но это какая показана жизнь, показана культура страны. Потом многие вот эти песни, которые такое, знаешь, советское техно, помнишь, там в некоторых такое космическое. Ну, то есть это мультик, по которому дети могли вообще понимать, какая масштабная страна, сколько может быть всяких там профессий. Ну, действительно, вот там, ну, там автогонщик, потом
2: погоди, уже
3: цистерна с рыбой.
2: Не такой, да?
3: Конечно. То есть, как мне кажется, что мультики должны быть... И показывайте все разнообразие мира и какие-то с посылом. Ну, вот тут одна слушательница,
2: да,
3: Сара.
2: Потом
3: нам,
2: уже Сара, да? Нам потом напишет, а обязательно
3: там
2: мы прочитаем.
3: Про курение.
2: Сделаем паузу, а то уже у нас начинает возмущаться Дмитрий Малыгин. Ему пора тоже выходить в эфир.
1: Автомобильные новости.
4: Всем привет!
0: С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня я расскажу вам увлекательную историю о том, как купить у вас «Патриот», а позже за счет производителя обменять его на китайский «Тэнк 300», стоящий в 2,5 раза дороже. В 2023 году жительница Саратовской области приобрела УАЗ «Патриот» за 1 миллион 700 тысяч рублей. В течение гарантийного срока автомобиль неоднократно ломался, и владелица потребовала возмещения ущерба в размере стоимости аналогичного автомобиля и других издержек. На момент составления искового заявления такой УАЗ «Патриот» выпускать перестали, и владелица УАЗа потребовала выплаты в размере стоимости аналогичного автомобиля. Волжский районный суд Саратова по результатам экспертизы постановил, что аналогом УАЗ «Патриот» является «Тэнк 300», и обязал Ульяновский завод выплатить 4 миллиона 100 тысяч рублей. История о чудесном превращении УАЗа в «Тэнк» на этом могла бы и закончиться. Но Верховный суд встал на защиту УАЗа и отправил дело на пересмотр. Это самая справедливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

радость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная,

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Откровенно, сокровенно.
10: Откровенно о сокровенном.
11: Сегодня хотим с вами поговорить на тему классики и ремейки. Классика и их ремейки.
12: За и против, потому что действительно, ну видите, даже психологи говорят, что современные дети, клиповое мышление, постмодернизм, они не могут смотреть долгие фильмы, не могут читать длинные. То есть им нужно все коротенькое, поэтому вот эти...
11: Картинка должна постоянно меняться.
12: Мультики, сериальчики, которые не длинный мультик, потому что в советское время действительно мы помним, что мультик был длинный, и это было нормально, удерживалось детское внимание, а теперь дети все, они посмотрели 3 секунды, пока едят телефон. Но на самом деле, правда, мы знаем, что малыши иногда смотришь, совсем крошечные детки, да, уже что-то там в телефоне переключают, смотрят эти короткие видео. Как бы мы сами, конечно, все это допустили, мы сами зашли слишком далеко.
11: Ну, потому что они не хотят есть, а нам надо было что-то делать.
12: А теперь мы удивляемся, типа, а что, почему они не смотрят старые фильмы? Они там ничего, а еще и много всяких новых и непонятных для них слов, которые знакомы
11: взрослым
12: людям.
11: Ладно, ты Сару
12: людям
11: хотела прочитать, что там,
12: да,
11: Сара.
12: Сара возмущается,
11: пишет,
12: говорит, что вообще-то, ну погоди, волк курит, вам это нормально? Заяц был постоянно под прессингом, буллинг, так сказать, вот откуда в школах пошла агрессия между детьми. Борьба за выживание, пишет Сара, у нее хохочущие смайлики, то есть Сара во всем обвиняет волка.
11: Ну
12: погоди.
11: Смеется, конечно, но по
12: поводу, но на самом деле, то, что
11: курящего волка, но вот
12: ввели
11: смотри,
12: запреты,
11: ты смотрела, ну погоди, тебе нравилось?
12: Да, это
11: нравилось.
12: Мой любимый мультик.
11: Но вот ты не куришь всю жизнь, никогда
12: вообще
11: не курил.
12: Вообще, я не курила никогда.
11: Ну, волк же не заставил тебя курить, правильно?
12: Так вот, я так и думаю, что вряд ли какие-то советские пацанята такие, типа,
11: волк курит,
12: и я буду.
11: Точно,
12: ну, я думаю, что это, конечно, не так. Елена нам пишет: доброе утро, да, любимая радио «Шансон» и ведущие. Нужно вернуть все русские сказки и мультики на экраны, ведь они очень добрые, понятные каждому.
11: Они никуда не уходили.
12: А эти переделки на новый лад совсем не нравятся. Мультики какие-то страшилки.
11: старые фильмы никто не пойдет
12: и
11: в кинотеатры.
12: И фильмы тоже какая-то пародия.
11: Понятно. Кто-то будет воспринимать как пародию.
12: А вот сейчас, например, в Москве открылся сейчас сезон летних кинотеатров. Ну, и там будут показывать старые фильмы.
11: Ну, пожалуйста, что там, прям аншлаг будет?
12: Так это и бесплатно.
11: О, тем более.
12: Не знаю, ты знаешь, я первый раз посмотрела фильм «Гараж» как раз вот в таком летнем кинотеатре, mm-hmm. когда это открылось в Новокосино, знаешь, такой кружок в замкадном районе. И
11: ну, «Гараж» — это артхаусное кино на самом деле, поэтому там
12: ну, и я уже была взрослая, и я не понимала, что за фильм, почему от него все кайфуют. А мне было, может быть, лет 30. Я такая, какой классный. То есть 6 лет назад я впервые посмотрела фильм «Гараж».
11: А ты когда-нибудь смотрела до конца вот этот фильм про на Новый год, который всегда все
12: «Ирония судьбы» или «Ирония судьбы»?
11: Я вторую серию ни разу не смотрел.
12: Как это?
11: Я не могу. Ну, нудятина. Все, я не могу. Мне
12: нудятина?
11: Прям скучно. Да.
12: Ну, там такие...
11: Там нету
12: не
11: действия
12: знаю.
11: Вообще. Вот только
12: подожди,
11: Бали мне нравится.
12: А подо что ты режешь салат?
11: Ну, под первую серию.
12: А, вторую... А ну просто ты уже...
11: Все,
12: я так
11: уже
12: понимаю,
11: до нее не доживаю.
12: Ты уже просто
11: да,
12: принимаешь
11: конечно,
12: что-то на грудь и уже хочешь тебе поспать.
11: Конечно, 16 секунд, Марин, не надо ничего начинать читать. Ну что, тему
12: продолжаем, конечно,
11: только
12: сообщение, которое мы не зачитали. Пишите, друзья, вы за то, чтобы переснимать новые версии старых фильмов и мультиков. Давайте это обсудим.
11: Плюс 7-909-955-103-0. Пишите.
0: А мы столовку после ужина прибрали. У нас концертом баритон лауреат. А на подпевке с ним две тоненькие грали. Вот это музыка, вот это наш формат.

Тусовку после ужина прибрали. У нас концерт, и к нам приехал баритон. А на подпевке с ним две тоненькие крали.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: ОСАГО на небезопасные автомобили может стать дороже. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство утвердило план мероприятий по новой стратегии безопасности дорожного движения. Масштабный документ предполагает работу в разных сферах до 2030 года, в перспективе до 36-го. Среди основных векторов – развитие дорожной сети и строительство инфраструктуры, цифровизация процессов, в том числе с использованием искусственного интеллекта, обновление парка транспортных средств, в том числе общественного транспорта, развитие инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности. ОСАГО на небезопасные автомобили может стать дороже. Одно из направлений новой стратегии – модернизация ОСАГО. Конкретных решений и сроков пока нет, только идут обсуждения. Но предполагается, что в будущем стоимость страховки привяжут к новым факторам, в том числе к оснащению автомобилей системами безопасности, в первую очередь подушками, а также к возрасту машины, рейтингам пассивной безопасности и другим параметрам. Из-за этого ОСАГО для владельцев старых машин в отдаленном будущем может подорожать. Минтранс проверит риски эксплуатации праворульных автомобилей. О запрете речи пока не идет, но на высоком уровне в правительстве праворульками заинтересовались впервые. Ранее в МВД публиковали не самую лучшую статистику. Транспортный риск по праворульным машинам в 2 с лишним раза выше, чем по леворульным. Показатель зависит от количества тяжелых ДТП с погибшими. Повышенная опасность праворульных машин может быть связана с более плохим обзором из-за местонахождения водителя в салоне. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Более 200 километров дорог отремонтируют в Карелии. В этом году на автодорогах Кола и А-119 заменят слои износа на проблемных участках. Работы завершат с опережением контрактов уже в 2026 году. На трассе Р-21 Кола покрытие обновят на нескольких отрезках, общей длиной почти 170 километров в границах нескольких районов Карелии. На некоторых участках работы уже начались. С сентября начнется замена слоев износа на автодороге А-119 на участке с 600 по 637 километр. Замена слоев износа – это полное удаление верхней части покрытия толщиной в несколько сантиметров и укладка нового асфальта. Мероприятия позволяют поддерживать федеральные трассы в нормативном состоянии в межремонтный период. Также предусмотрены работы в рамках содержания автодорог и гарантийные работы по устранению недостатков покрытия. Водители в этот период просят следовать указаниям временных дорожных знаков. В продолжение темы из Дорожного фонда Республики на ремонт трасс выделят почти 4 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом объем средств увеличили на 3%. Суммарно в Республике планируют отремонтировать почти 95 километров региональных дорог. На севере приступят к капитальному ремонту 23 километров автодороги Кола-Колевала-Лонка. В этом году отремонтируют 7 километров, остальные 16 приведут в порядок в следующем году. Участки дорог также отремонтируют в Костомукском городском округе. В Карелии не будут отменять особый противопожарный режим из-за периода дождей, напомню, он начал действовать в регионе с апреля. По информации Минприроды, этот режим официально продержится в регионе все лето, тем более, по прогнозам синоптиков, лето ожидается жарким. Противопожарный режим был введен в 17 районах региона. В этот период, напомню, категорически запрещено в лесах разводить костры, пользоваться пиротехническими изделиями, заезжать на транспорте в природоохранную зону, бросать в зоне отдыха мусор, баллончики и стекло. Добавлю, что в Карелии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано уже 44 лесных пожара на площади почти 200 гектаров. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду. Возможен как небольшой дождь, так и мокрый снег. Ветер сегодня будет северо-западный, 7-8 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 2 до плюс 6 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: В формате 2D. С 7 до 11 на Радио «Шансон».

0: 9 часов 6 минут в Москве. Вы слушаете радио «Шансон». С вами Артем Демин и Марина Дымова. А вместе мы утреннее шоу в формате 2D. 28 мая на календаре. И сегодня мы общаемся в рубрике «Откровенно о сокровенном» на тему ремейков старых фильмов и сказок, и мультфильмов, в принципе, тоже. Что вы думаете по этому поводу? Как вам эта идея? Поддерживаете ли вы ее или критикуете, ругаете? Пишите. Плюс 7 909 955 103 и 0.
1: Сообщений невероятно много. Алекс, например, нам пишет: «Добрый день, любимое радио «Шансон». Фильм Рязанова с легким паром – это же классика. Его пересняли не так давно. И фильм Рязанова показывают до сих пор, а про новую версию уже давно забыли.
0: Конечно.
1: С новыми фильмами, которые пересняты, я думаю, что будет то же самое. Классика, она и есть классика. И нам нужно детей к ней приучать. Но на самом деле, а как приучать детей к классике?
0: Если они не смотрят, вот Федор пишет: «Дети не хотят смотреть советские мультфильмы и фильмы, а ремейки они у меня смотрят с удовольствием». Ну вот я могу про своих детей тоже самое
1: сказать. Потому что это нельзя, знаете, типа дождаться 12 лет, типа вот сейчас будем смотреть легкие. Это должно с детства, у вас должна быть какая-то семейная традиция.
0: У вас должен быть видеомагнитофон с видеокассетами.
1: Подожди, в интернете что же это все можно найти?
0: Вы должны там это все показать. А интернет надо отключить. Потому что если дети увидят, что есть другие мультфильмы, раскрашенные по-другому,
1: ты знаешь,
0: если дети увидят «Машу и Медведь», они уже не будут смотреть «Проварю».
1: Поэтому не надо в детстве «Машу и Медведь» показывать. Причем меня за это многие, возможно, осудят. И я помню, что мои подруги, с кем у меня дети, ну, ровесники у нас, они мне говорили: «Ты что, с ума сошла? Как это «Маша и Медведь»? Все, у тебя дочка будет странная, если она не будет смотреть все те мультики, которые смотрят». Но до какого-то возраста, чтобы сформировать критическое, адекватное мышление, наверное, все-таки нужно показывать старые мультики. И вот забавное сообщение нам пишет Юля: «А у меня вопрос в связи с темой. А зачем каждый год учебные заведения кинематографии и различных искусств выпускают такое количество режиссеров, сценаристов и прочие специальности в этом духе, чтобы они ремейки снимали? Сколько в литературе нового, сколько неизданного у классиков, сколько фольклорного материала? Лопай не хочу, но, видимо, по чужим успехам по дороге из желтого кирпича ближе к изумрудному городу».
0: А я вам расскажу, почему это происходит. Ну, потому что раньше, когда снималась классика, люди не боялись экспериментировать, потому что все деньги на производство фильмов давало государство. Люди ничем не рисковали, люди снимали, экспериментировали.
1: А сейчас вот эти фильмы, ты думаешь, не государство дает? Тоже очень много.
0: Не на все, и только процент. И никогда на 100% не дают. Никогда.
1: Слушай, но когда,
0: 100% не оплачивают.
1: Когда читаешь, сколько стоит съемочный день у некоторых артистов,
0: это другое дело,
1: конечно. Ты понимаешь, что ого-го.
0: Но потому что на этих
1: артистов... Может, мы без этого артиста обойдемся?
0: Нет, не обойдемся.

0: Потому что это артисты, на которых точно пойдут. Именно поэтому они столько и стоят, эти артисты. Их разрывают того же самого Бурунова и того же самого, там, я не знаю, Калагриева. Их разрывают просто на куче всяких фильмов. И понятно, что только цена может как-то немножко отсеять все вот эти проекты, которые им предлагаются.
1: Как-то все это непонятно. Мне кажется,
0: поэтому
1: что в Советском
0: сейчас
1: Союзе и ситуация...
0: Они, я не, мысль не закончил. Почему вот сейчас снимают эти ремейки? Потому что они знают, что люди пойдут вместе с детьми, например, родители, да, которые смотрели оригиналы, и, естественно, они сделают кассу, и это хоть как-то позволит что-то отбить. Иначе это полный провал.
1: Может, не надо
0: люди
1: снимать?
0: Будут терять сотни миллионов рублей, и это будет катастрофа, понимаешь?
1: Пусть они эти свои сотни миллионов рублей вкладывают во что-то другое, нет? Просто вот смотри.
0: Во что другое? Подскажи, они вложат.
1: Ну не в кино.
0: Ах, во что? Да, у человека есть 100 миллионов, куда ему вложить, Марин?
1: Ну, придумай что-то оригинальное и классное.
0: Конечно,
1: вот
0: придумай
1: смотри.
0: Оригинальное, легко сказать. Только биткоинов ты можешь пойти и купить, и все.
1: Уже нет, они, по-моему, стоят подороже. Много не купишь. Александр пишет, что я не могу без мата обсуждать современные фильмы на старые темы. Перевернули все с ног на голову. Змей, Горыныч и Бабьяга стали вдруг хорошими. Злодей — это какой-нибудь предатель из Богатырей. Мне кажется, это просто идеологическая диверсия. Я своим внукам такое показывать не буду. А вы осознаете, что для нас фильмы 80-х — это примерно то же самое, что для наших родителей 80-е фильмы 30-х. При этом, понимаешь, вот старые, новые фильмы про войну мне нравятся.
0: Угу.
1: Но при этом, когда я вижу там...
0: Ну, новый «Август», да, ты же посмотрел?
1: Когда я вижу
0: класс.
1: Там современных актрис со сделанными губами, это вызывает вопросики. Когда они все примерно перекроили свое лицо на один манер, и немножко происходит в голове когнитивный диссонанс. Потому что если ты смотришь советские фильмы, то все люди настоящие, лица людей чистые, светлые, совсем другие. Другие, понимаешь, mm-hmm. они сделаны с помощью искусственного интеллекта и так далее, и тому подобное.
0: Так,
1: в общем,
0: ну что
1: продолжаем
0: же, да.
1: тему. Пишите, что вы по этому поводу думаете.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Лог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, мы сегодня с вами говорим о том, что в 29-м году, 1 января, слушай, ну это прям получается как это... Мы всех призываем пойти в кинотеатр 20.
3: Но это так не скоро будет, что люди могут забыть.
2: Это правда. На это вся надежда. В общем, по мультику «Остров сокровищ» выйдет современная киноадаптация. Я уверен, что
3: 37 лет назад вышел тот фильм. Да. Возможно, многие даже и не смотрели или подзабыли. Но фильм, для мальчиков прям самое то.
2: Мы же ходили к Грымову, да? Смотрели «Остров сокровищ», помнишь?
3: И про театр?
2: Да.
3: Да.
2: Ну, классный спектакль.
3: Ну,
2: дети были в восторге.
3: Вопросов нет.
2: Да,
3: дети мне кажется, спектакли, они все-таки развивают фантазию.
2: Абсолютно.
3: В отличие от некоторых современных фильмов. Евгений нам пишет, у меня ребенку 6 лет, он прекрасно смотрит и любит старые мультфильмы и сказки. Так я приучала с рождения. Очень любит Абвагадейку, Ералаш, «Спокойной ночи, малыши». С одной стороны, хорошо, что переснимают, так как другие современные дети хотя бы приближенно смотрят какой-то добрый кинематограф. А с другой стороны, обидно, печально, что не могут придумать что-то новое, такое же доброе, реальное и достойное. Всем хорошего дня. Слушайте, ну есть современная, как же называется эта серия мультиков по народным сказкам, «Малахитовая шкатулка», оттуда вот про... девочку-то, которая, как же ее звали? В общем, я сейчас вспомню и вам расскажу, мы пока почитаем сообщение.
2: Это не факт, что Марина вспомнит. Так, добрый день, любимые идущие. Очень хочу, чтобы пересняли мультфильм «Дядя Степа, милиционер», как назидание современной полиции. И про карандаша для дочки Марины, Валера Новокуйбышевского.
3: Так,
2: даже, видишь,
3: «Жихарка» даже... мультик современный. Такой он забавный. Вы его не смотрели?
2: «Жихарку» нет.
3: Очень.
2: Старый в «Жихарку»,
3: там,
2: да.
3: Там маленькая лиса пыталась украсть маленькую девочку по имени Жихарка, чтобы ее съесть. Девочку она украла, съесть не получилось, потому что девочка там была.
2: Такая, знаешь, а зачем мы сейчас пересказ сказок Бажова,
3: что...
2: вот это вот у нас вот происходит?
3: Есть хорошие сказки. Мне тут где-то понравилось сообщение от Галины, где она возмущается, в общем, и то, что косоротых мимимишек нужно запретить, это же ужас. А так пишет, что есть фильмы, которые невозможно переснять, и попытки это сделать получаются корявыми. Но есть и такие мультфильмы и фильмы, которые можно осовременить. Смотрели всей семьей «Чебурашку», «Чебурашку 2», «По щучьему велению», «Буратино», «Сказку о Салтане», «Бременских музыкантов». Нам очень понравилось. А вот «Летучий корабль» не очень. Немного недоработали. «Огниво», «Вообще огонь», фильмы и мультфильмы советского поколения, к сожалению, не актуальны для современных детей, продолжает Галина Юрьевна. Поэтому считаю, что переснимать можно, но нужно придерживаться оригинала и вносить новую современную изюминку. Вот от «Чебурашки» мы лично в восторге и ждем продолжений. Всем отличного дня.
2: Ну, я тоже не понимаю людей, которые ругают «Чебурашку». Ну, это просто сказка, детский фильм. Сходите, посмотрите. Просто, ну, я имею в виду, не обязательно же выносить какую-то там идею, мысль такую глубокую.
3: Ну, вот смотри. С одной стороны, ты прав, а вот Ирина нам пишет. Доброе утро, любимый радио «Шансон». Понимаю, что мое сообщение может быть слишком резкое, но я не могу молчать. Даже уже психологи доказали, что в старых мультфильмах и фильмах было обучение правильной речи и отношениям. В современных мультфильмах одни междометия, а про фильмы я вообще молчу. «Летучий корабль», там, где бабы и ёшки, это сборище людей нетрадиционной ориентации, жуткие, безвкусно сшитые костюмы и просто потрачены огромные суммы денег на ветер. И это обо всех переснятых фильмах и мультфильмах.
2: Я вот не смотрел «Летучий корабль».
3: Мне теперь захотелось посмотреть чисто ради этой сцены. Ирина, ну что же вы наделали?
2: Ладно, сейчас мы пока эту сцену поищем, а вы послушайте полезную информацию.

Снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней

меня есть друган, он веселый пацан, кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем, вместе песни поем, и о нем мой печальный рассказ.

У меня есть друган, он большой хулиган. Кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем вместе.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, Марине очень нравятся переделки старых фильмов и сказок. Она обожает их и обещает пересмотреть
2: все. Мне не нравится, что ты как-то неправильно трактуешь мои слова. Мне не нравится.
1: Хорошо, давай свою позицию еще раз обозначь. То есть ты против этого всего?
2: Ты знаешь,
1: не нужно
2: делать
1: новые фильмы и сказки.
2: Нет, я к тому, что мне кажется, что если ребенок не смотрел изначально старые фильмы, то, конечно, он их и не будет смотреть после того, как он увидел вот эти со спецэффектами, с компьютерными технологиями. Потому что вот, ну, забавное сообщение прислал наш слушатель Эдуард. Он познакомился с одной из актрис и сказал, что мы смотрели все новинки сказок, но ярко, четко, все здорово, но познакомились как-то с актрисой и...
1: В общем,
2: она в двух словах рассказала, что работа актеров минимальна, и основные моменты в этих фильмах отсняты, и потом уже чудеса монтажа, озвучки и всего остального, в общем, современные технологии. Поэтому, ну, это, наверное, не про искусство, это, как знаете, есть полезное питание, а есть жвачка для мозга. Ну, такая, пользы никакой, да, из этой серии.
1: А есть брокколи.
2: Ну, типа, ну даже
1: и нет, понятно,
2: брокколи
1: что...
2: как-то скучно звучит,
1: да,
2: понимаешь?
1: Да, поэтому для наших детей
2: современные... Есть фастфуд, а есть
1: суперфуд. Мультфильмы советские, они брокколи, они их и поэтому
2: нет,
1: не смотрят.
2: Нет, Артем, не так. Нет? Есть суперфуд, знаешь, суперполезное питание.
1: Да,
2: вот
1: это ягоды Годжи. Гадость,
2: Ольга нам
1: гадость
2: пишет,
1: редкостная.
2: Мои дети не особо были впечатлены советскими мультфильмами, хотя я регулярно их показывал. Но дочь, как ни странно, лет в 5 влюбилась в фильмы «Трое в лодке, не считая собаки» с Мироновым, Державиным и Ширвинтом в главных ролях и «Новогодние приключения». Маша и Витя. Могла по несколько раз в день эти фильмы смотреть, хотя она уже выросла, и это два фильма, которые до сих пор у нее в фаворитах. Вот видите, все-таки...
1: Когда я был маленьким, я очень боялся этот фильм.
2: Почему?
1: «Новогодние приключения». Мне было страшно. Там был страшный боярский кот, он был злой. И Баба-Яга там была страшная.
2: Ну и что?
1: Но
2: тебе,
1: в целом...
2: Ты от этого вырос это хорошим человеком? Может быть, именно поэтому ты и вырос хорошим человеком?
1: Этот фильм нанес мне психическую травму.
2: Ой, ну конечно. И то, что волк курил, ну погоди, вот весь травмированный, теперь от психолога не вылезаешь.
1: Так, мне 45, и я ни разу не смотрел «Иронию судьбы» вашу.
2: А, это в вашем, это в твоем полку прибыл, называется.
1: Да, не, я смотрел «Иронию», я только...
2: Ну как смотрел, если ты вторую часть не смотрел?
1: Вторую серию. Ну
2: да, вторую серию.
1: Но там что смотреть-то там, все в конце хорошо кончается.
2: А дрифт на машине?
1: Дрифт на машине, да. Вот этот вот дрифт, это не то, ради чего надо смотреть это кино.
2: А ради чего?
1: Ради первой серии. Вот там класс.
2: Пока
1: Женя... Слушай, стоп. Пока Женя Лукашин пьяный, он мне нравится. А когда он с бодуна, он мне еще тоже нравится. Потом он уже становится скучноватым. Так, в общем, не смотрел «Чародеев», Юрий. Ну, «Чародеи» — это был мой любимый фильм. Я там все песни знаю. Вот. Зато наизусть Мюнхгаузена с Янковским «Формула любви». О, это я тоже, конечно. Мне нравятся фильмы 90-х, начало нулевых. Обожаю и на цитаты наизусть помню «Операцию с Новым годом», «Мама, не горюй», «Антикиллер», ну и, конечно, «ДМБ», это «Боб». Это бомба. А вот «Бригаду» или «Бумера» не смотрел и не хочу.
2: Новая... Ой, ну вот «Бумер» я очень люблю. И
1: мне
2: части.
1: Тоже, кстати, нравится и «Бригада»,
2: и «Бригада». «Бумер». Было время, я пересмотрел.
1: Я смотрел «Бригаду», ждал каждую серию. Я помню, она же там выходила прям частями. Серии
2: а
1: недавно.
2: Я разрывалась посмотреть «Дикий ангел» или «Бригаду».
1: «Дикий ангел»?
2: Ну, с Наталья Рыра.
1: Ну, вот нет никакого желания. Вот эти вот мыльные оперы нет желания смотреть. А вот, допустим, да, что касается... В общем...
2: А ты бы хотел, чтобы «Бригаду» сейчас пересняли?
1: «Бригаду»?
2: Да.
1: А что не так с той «Бригадой»?
2: А что не так с теми фильмами, которые сейчас переснимают? Из этой же серии. Получается, лет через 10 и «Бригаду» уже пора переснимать. Уже устарел фильм морально.
1: Пока Безруков жив, он может и сам переснять «Бригаду» и заново сыграть. Они же там всем составом еще, по-моему, да? Жив-здоров, ребят. Все же, ну, за исключением там, может...
2: Ну, все равно, нет, тут
1: главный
2: про другое.
1: Герой.
2: Нужны спецэффекты, нужны другие машины, нужно все более быстро. Ну, вот как фильм «Москва слезам не верит» выпустили же там 20 лет спустя, или сколько там, 40 лет спустя.
1: Да.
2: И некоторые говорят, классный фильм, некоторым понравился. Некоторые, кто смотрел и думал, что это будет похоже на «Москва слезам не верит» с Муравьевой, они говорят, нет, верните нам то, мы это даже смотреть не будем. Тут просто история, кто твоя целевая аудитория, кто тот зритель. Никита пишет, а «Царь Салтан» просто шедевр, по моему мнению. Буратино вот не очень, так как очень интересно пересматривать и потом сравнивать. Конечно, есть моменты из старых фильмов, некоторые были использованы и в ремейках, а так вообще-то это очень интересно, хотя не все любят пересматривать, не всем это заходит, пишет Никит.
1: Ну да. Ладно, чем продолжаем обсуждать.
2: Продолжаем,
1: плюс 7-909-955-1030, что вы думаете по поводу ремейков старых фильмов и сказок?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните – «Великий воин».
8: Работа, которая имеет значение – навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Откровенно, сокровенно.
11: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, продолжаем обсуждать тему ремейков старых классических фильмов и сказок и мультфильмов. Что вы думаете по этому поводу? Нужны ли подобные ремейки? Или не нужны? Или вы против? Или вам не нравится игра актеров? И вам не нравится, например, «Бременские музыканты» современные? Вот пишет нам Юрий. Я с такой радостью шел в кино на «Бременских музыкантов», и как же оно меня разочаровало. Наверное, это можно объяснить консерватизмом моего характера и души. Конечно, разница в поколении колоссальная, и мировоззрение тоже неизвестно, какие были бы мы, если бы у нас был интернет тогда и гаджеты, как у современной молодежи. Не будут они смотреть ни старого Садко, ни старого Змея Горыныча, ни Финиста старого и вообще старые фильмы.
12: Задача родителей — привить детям правильные ценности, показать им что-то, что-то важное, интересное и главное, потому что всякий хлам они найдут в интернете и без нас. А что-то вот полезное, заставить, сказать, сиди и смотри.
1: Ну как заставить? Насильно? И уже не понравится.
12: Пока он маленький, ты понимаешь, подсунь ему хорошую книжку, хороший фильм, понимаешь? Это оставит
1: хорошую книжку.
12: Зернышко, а потом из этого вырастет настоящее...
1: Моему 13, я вообще не уверен, что он хоть одну книжку прочитал.
12: Слушай, ты знаешь, я после того, как я отдала дочку в этот театральный кружок, она начала читать книги и смотреть хорошие фильмы. Я понимаю, что это дорогого стоит. Вячеслав нам пишет, современное кино — это идеологическая диверсия в прямом смысле. Раньше мастера вкладывали в фильмы хорошие, правильные смыслы, и кинематограф учил наряду с книгами, почему правильные. Советская идеология была правильный, воспевался честный труд, нестяжательство, любовь к родине, к людям. Слушайте, и смеялись там над теми, кто выпивохи всякие, то есть это всегда был такой, над ними издевались, иронизировали, и всегда это было все равно в негативном ключе, взять того же Афоню, да?
1: Да.
12: То есть это было не так, что он супергерой, именно наоборот, с таким, бросай курить, вставай на лыжи. А теперь в детском кино про Чебурашку пишет Вячеслав. Его сначала хотят вилами проткнуть, потом Гена его выгоняет из дома раза 4, а потом вообще вообще продает? А команда «Последний богатырь» там вообще нечисть. Богатыри все негодяи. Знаете, как это называется? Это называется подмена понятий, пишет Вячеслав. Ну, смотрите, как разобрал Вячеслав на клочья просто эти все ваши современные фильмы.
1: Ну, с другой стороны, не надо просто проще относиться ко всему этому. И не
12: ты взрослый, тебе легко проще относиться. У тебя уже правильные ценности есть.
1: А нынешним как детям не потеряться? Дети, они смотрят, что в конце все хорошо, Чебурашка в нужных руках, в нужном доме.
12: И его там реально продают?
1: Ну, там был, да, момент, когда...
12: Ну, в смысле был момент? Неприятно.
1: Ну, она потом доброй стала, женщина, которой Чебурашку в первой части подсовывали.
12: Слава богу, я это не
1: смотрела. А во второй она уже даже с Геной немножечко...
12: А Шипокляк там была?
1: Немножечко... Вот, ее и Шипокляк. А, это Шипокляк и есть.
12: Так она же всегда негативный персонаж.
1: А во второй части она уже позитивная. Она уже с Геной дружит, и все у них там хорошо. И Чебурашка уже лучший друг. Так, а мы с детьми...
12: Нормальные мы вам фильмы пересказываем. Серьезно. Как вам такая рубрика? Давайте будем это практиковать.
1: Так, мы с детьми очень плохо относимся к идее ремейков. В моем понимании это от бедности нынешних режиссеров и сценаристов. Ну, от бедности не имеется в виду финансовой.
12: От духовной.
1: Да, только от духовной исключительно. Потому что Сарик Андреасян уже нормально все там заработал. Так, не знаю, почему дети Артема...
12: А может быть, это, извинишь, перебиваю, но может быть Сарик уже как-то успокоится, может ему уже хватит денег, нет?
1: Ну, у Сарика азарт. Человек столько лет снимал, не пойми что, а теперь наконец-то как бы нужную жилу золотую нашел, и мне кажется, он уже не остановится теперь долго.
12: Ну, мы тоже не остановимся, продолжим эту тему обсуждать, а в следующем часе немножко обсудим тему, а потом будет ваш любимый чечеточек.
1: Ну, конечно.
10: Негожий день залит дождем.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Четверг на календаре, 28 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, не стесняйтесь использовать полезные связи в рабочих и финансовых вопросах. Не рассчитывайте только на свои силы и обращайтесь к знакомым за поддержкой. Не стесняйтесь. Ваша песня, дядя Паша, Михаила Шуфутинского.
2: Тельцы, нестандартный подход к рабочим делам позволит вам справиться с любой проблемой с легкостью. Главное, не бояться рисковать. А ваша песня в этот день — «Каблучок» Валерия Кураса.
1: Близнецы, сегодня вас ждут нежные признание и страстные свидания. Работа будет только в тягость, а ваша песня — «Одинокая ветка сирени» Валерия Залкина.
2: Раки, ваша помощь будет необходима вашим близким. Понадобится может как совет, так и реальная физическая сила. Послушайте песню «Ты лучшая» группы «Сентябрь».
1: Я думал, ты тоже будешь петь. Львы, вы без труда справитесь с самым трудоемким делом, поразив окружающих своей активностью и работоспособностью. Ваша песня — «Целый мир» Алекса Лима.
2: Девы, вы далеко зашли в споре с друзьями, поэтому попытайтесь отнестись к разногласиям с юмором, и таким образом вы сможете предотвратить конфликт. Совет ищите в песне «Голуби» Сергея Трофимова.
1: Весы, на работе наступает напряженное время, но вы-то становитесь незаменимым специалистом. Решение актуальных проблем потребует совершенно другого подхода. Песня четверга, «Жеребий» Евгения Григорьева.
2: Скорпионы, не упускайте свой шанс изменить жизнь к лучшему. Избавьтесь от всего, что вам надоело, и не скрывайте своих чувств. А ваша песня сегодня — «Пьяная Наташа» Виктора Дорина.
1: Стрельцы, в этот четверг делайте все неторопливо. Главное, никуда не спешите, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. А для настроения слушайте «Сказка о любви» Рады Рай.
2: Козероги, проявляйте настойчивость, но не грубость. Важно, чтобы вас услышали, но и вы будьте готовы идти на компромиссы. Ваша песня — «Уличная красотка» Александра Новикова.
1: Водолеи, сегодня можно действовать смело, вам нужно рисковать, поскольку удача будет сопутствовать во всех делах. Настроение дня в песне «Самый лучший день» Григория Лепса.
2: Рыбы, это время запомнится вам обилием встреч и интересными новыми знакомствами. Не откладывайте решение личных дел в долгий ящик. А ваша песня в этот четверг — «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
1: Радио Шансон всем желает легкого, доброго, позитивного и, конечно же, музыкального четверга.

0: Консоль Стамуша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин Карел Авто. Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Госдуме обсуждают полный запрет вейпов и электронных сигарет в России. Депутаты выступили с инициативой запретить производство, импорт, продажу и рекламу такой продукции. По их словам, нынешние ограничения не работают, а вейпы продолжают массово продавать подросткам через соцсети и маркетплейсы. Предложение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину. По данным Роспотребнадзора, подростки от 13 до 17 лет – одна из основных групп потребителей электронных сигарет, а рост потребление никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних продолжает расти. Минздрав предложил снизить срок выдачи больничного до 3 дней для тех, кто за 6 месяцев признавался нетрудоспособным 4 раза или чаще. После открытия больничного врач направляет пациента на дополнительное обследование или на стационарное лечение. По истечении срока 3-дневный больничный может быть продлен либо закрыт. Отмечается, что данное правило не распространяется на больничные при уходе за больным родственником, по беременности и во время карантина. Согласно данным, 1/3 больничных россиян перерастает в затяжные и длятся больше недели, а 25% сотрудников уходят на больничные 3 и более раза в год. Банк России может снизить ключевую ставку до 14% в июне. Это будет возможно за счет падения сезона скорректированной инфляции за март-май в перерасчете на год ниже 4%, считают эксперты. Рост спроса на кредиты в апреле при этом станут ограничивающими факторами для темпа смягчения денежно-кредитной политики. Ключевым для рынка сейчас считается вопрос, есть ли тренд на устойчивую дефляцию. Это может повлиять на траекторию изменения ставки. В заключении выпуска официальный курс валют на четверг. Доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, юань стоит 10 рублей 46 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Москве до плюс 10, весь день кратковременные дожди, к вечеру до плюс 6. Далее в утреннем шоу в формате 2D чечеточка. Рифмуйте, выигрывайте призы. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дёмин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
3: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Да, какая сегодня у нас интересная тема. Вообще, дорогие наши радиослушатели, я вам хочу сделать комплимент, потому что уже не первый год каждое утро откровенно о сокровенном мы с вами что-то обсуждаем, и каждый раз я восхищаюсь, до какой степени вы глубокие, вовлеченные и неравнодушные люди, что вы понимаете, что все это касается каждого из нас, и поэтому вы с большим воодушевлением включаетесь в каждую тему, все с нами обсуждаете и пишете свои мысли по этому поводу, тратите свое время. Я вам искренне благодарна. И мы с Артемом вот за эфиром, читая ваше сообщение, что-то тут обсуждаем. И действительно, ну, между собой, так знаете, типа, да, вот это правильно пишет нам Вячеслав. Типа, а вот Ирина что-то вот она загнула.
3: Ну, на самом деле, я считаю, что каждый человек, который принимает участие вот именно в обсуждении этой темы, он специалист. Потому что каждый человек, он внутри кинокритик. И, конечно, у каждого человека есть собственное мнение по поводу всего увиденного.
2: Это точно. Это можно нормально. Я вам немножко включу культуролога? У нас был такой предмет — семиотика искусства. И там... Хватит зевать. И там, знаете, если говорить про произведение искусства, есть искусство, которое не требует того, чтобы человек включался в процесс, обсуждал его, рефлексировал и как-то что-то додумывал.
3: Серафима Львовна, и можно я в туалет?
2: Иди, иди. Демин, ты свободен. Вот. А есть произведение искусства, кино, мультики, фильмы, сказки, которые требуют вовлеченности реального человека. И таким образом это не просто жвачка для мозга, а еще и то, что делает из нас людей. Поэтому очень важно смотреть правильное кино, читать хорошие книги. Это все делает нас каждый день лучше. Артем, ты вернулся уже? Давай.
3: А надо уже?
2: Конечно, уже можно.
3: Да. Спасибо, да, я сходил.
2: Все Юрик нормально. Пишет, я не воспринимаю переделки, хотя Чебурашка и Простоквашино меня порадовали. Очень меня удивил Артем Демин. Как можно было не посмотреть «Москва слезам не верит»?
3: Никак не могу себя
2: и
3: заставить,
2: не досмотреть,
3: друзья.
2: «Иронию судьбы».
3: Нет, я один раз как-то досмотрел «Иронию судьбы», но лет 20-30 назад.
2: Мы подарим тебе наручники, ты себя прикуешь к батарее и посмотришь эти фильмы, вот хоть в эти выходные. Погода так себе.
3: Слушай, ну я знаю изначально, что я не буду в восторге. Я вам честно скажу, я посмотрел...
2: Почему?
3: Я несколько лет назад посмотрел «Любовь и голуби».
2: Так.
3: Ну, я не могу сказать... Я не могу сказать, что я такой, боже, вот это кино, как я жил все эти годы и не видел.
2: Ребят, с кем я работаю? Мне сегодня молоко за вредность.
3: Кино как кино. Ну, то есть...
2: А что для тебя хорошее кино? Окей, давай.
3: Да, много хороших.
2: Назови три фильма, которые для тебя прям вау-шедевр.
3: Я сейчас так
2: «Треугольник
3: даже...
2: печали»?
3: Огромное количество фильмов, которые
2: мне нравятся. Ну, так назови три, хотя бы три. Просто первое, что пришло.
3: Советских?
2: Любых. Чтобы мы просто понимали твой вкус.
3: Ну, смотри, фильмы Гайдая все однозначно да.
2: Так.
3: Ну, то есть все однозначно да. Очень люблю фильмы, где снимается Олег Янковский. Там тоже работает одна команда, как бы, да, и режиссеры, и вот все, что касается там Мюнхгаузенов и каких-то вот этих сказок.
2: Ну ладно, как будто бы ты вырос в наших глазах, даже несмотря на то, что ты не смотрел «Москва слезам не верит».
3: Это все очень нравится.
2: Слушай, а «Карнавал» с Муравьевым
3: тебе нравится? Фильмы Рязанова, у меня всегда вопросики к фильмам Рязанова. Я вот не могу сказать, что Рязанов — это мой прямо вот любимый режиссер. Ну, то есть, да.
2: А Данелия тебе как?
3: Очень нравится. Данелия очень нравится.
2: Недавно...
3: Я...

0: Даже Кинзадзу, его вот это вот совершенно такой отмороженный фильм, и даже его смотрю с удовольствием.
1: У него есть очень классные воспоминания, называется «Тастуем и пьет до дна». И там так классно он описывает, именно вот как в советское время режиссеры получали одобрение на съемки фильмов, и ты когда это читаешь, ты понимаешь, это вообще не так, как сейчас. Это история про то, что режиссерам действительно было непросто делать те шедевры, которые они делали, и то, что стало классикой советского кино. Так, ладно, читаем ваше сообщение. Елена нам пишет: «Считаю, что сделать ремейк сказки для детей — это нормально и интересно. А вот на новый лад с легким паром или служебный роман, и это уже никому не интересно. Сюжеты эти, если раньше и были новизной для нас, то для молодежи сейчас ничего особенного в этом нет. Вдруг утром мужик проснулся в Ленинграде или еще где-то. Ну, что такого? Поэтому и фильмы эти не имеют такого успеха, на который надеется ремейкер. Но на самом деле сейчас реально есть интернет, сейчас невозможно проснуться в другом городе. А раньше было реально.
0: Ну да, тебя сейчас просто не посадят в самолет, если ты не в том состоянии. Ладно, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу и потом почитаем сообщение.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-238-38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Так, ну что, не пора нам начинать рифмовать?
2: Ну
1: уже.
2: Подожди, сейчас прочитаем сообщение Алекса из Дюссельдорфа. Только его мы и ждали, и тема будет заканчивать.
1: Давай, давай.
2: Алекс нам пишет: доброе утро, Марина и Артем. Как по мне, оригинал всегда лучше подделок. Зачем переделывать то, что и так уже хорошо? У нас много талантливых писателей, по чьим книгам и произведениям еще можно снять замечательные фильмы, а не переснимать одно и то же. Но хуже всего это копировать зарубежные фильмы. С плавенным приветом из Дюссельдорфа. А зарубежные, кстати, у нас тоже любители копировать фильмы. Ну, в смысле, наши смотрят что-то, там такие, о,
1: нам что-то нужен... Я российского Человека-паука не смотрел. И Дэдпула советского, российского тоже.
2: Ну, потому что вообще-то там есть какие-то авторские права, могут и
1: настучать
2: по шапке.
1: А я не знаю,
2: а
1: какие зарубежные мы копировали? А Джеймса Бонда у нас нет. Чем мы там скопировали-то, я не
2: понимаю. А Володя Шарапов это не наш Джеймс Бонд?
1: Володя Шарапов это наш Терминатор.
2: В общем, мы говорим про новые версии старых фильмов. Ну, например, фильм «Экипаж».
1: «Экипаж»?
2: Какой тебе? Новая версия тебе как?
1: Слушай, ну, вообще, почему нет? Нормально, ну, нормально. Я посмотрел, да? Нормально, да.
2: Ну
1: а что, Машков хороший, поэтому я не знаю.
2: Тут люди от тебя в шоке, понимаешь? Тут только один Георгич пишет: Марина, Артем, ну я вообще-то тоже не смотрел «Москва слезам не верит», мне 42. Георгич, ну вот о чем женщина с вами разговаривать будет?
1: Да, вот только об этом, Марина.
2: Ну вот не молодая.
1: Ну как-то обходились до этого.
2: Я тебе честно скажу, Артем, у меня было несколько свиданий, которые заканчивались тем, что вы смотрели фильм «Москва слезам не верит». И я не знаю, может быть, дело во мне, это я говорила, а давай вот этот фильм посмотрим. Он такой, это, наверное, точно не зумерша.
1: Проблема фильма «Москва слезам не верит» то, что он очень долгий. Он какой-то прям несколько серий же, по-моему, нет? Или это одна серия, которая длится часа 4?
2: Он действительно долгий, там 2 серии, да.
1: Ну вот, я тебе про это и говорю.
2: Ты из-за этого не смотришь?
1: Просто нету времени, да, исключительно из-за этого, нету времени.
2: Ты же смотришь всякие сериалы.
1: Нет.
2: «Молодежку» ты смотрел тоже, своих хоккеистов молодых?
1: Нет, ну там он же на СТС, а я СТС не смотрел.
2: «Универ» ты явно смотрел.
1: «Универ» смотрел.
2: Явно ты смотрел там, где вот эти врачи-интерны.
1: Интерны, это же...
2: А это не
1: долго. Как я про своих коллег не буду смотреть? Я, конечно, упивался.
2: Так, давай еще почитаем сообщение, пора к чечетке.
1: Буквально одно сообщение и переходим к чечетке.
2: Ну,
1: время, посмотри, сколько.
2: Тикают часики.
1: Привет, Шансон. Чебурашку не смотрел ни одной части. Мне хватило 5 минут просмотра, чтобы выключить. Лучше еще раз посмотрю, где находится нофилет. А что касается классики, не нужно лезть в шедевры и переснимать фильмы. Сейчас все равно так уже никто не сыграет из нынешних актеров. Это мое мнение, и меня не переспорить. С уважением, Олег. Олег, а у нас...
2: Ой, Олег, у нас просто времени нет, поэтому мы вас не пересмотрим, не переспорим.
1: Не пересмотрим.
2: И не пересмотрим. У нас роскошная первая строчка. Мы ее сейчас объявим или потом?
1: Давай сейчас объявим, а пусть люди посочиняют
2: побольше. Только давайте, пожалуйста, не фантазируйте, что дедушка у нас выпивал. Вот первая строчка.
1: Дед увидел Чебурашку.
2: Нового.
1: Все, дед увидел Чебурашку, дорогие друзья, мы начинаем чечеточку.
3: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Это «Чечеточка» на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы сочиняете частушки. Первую строчку мы вам подарили. И первая строчка «Дед увидел Чебурашку».
2: А подарите вот и вы нам ваши роскошные рифмы.
1: А три строчки теперь с вас мы ждем. Ну что?
2: Егорыч, Семеновна, заходите. Все Артем музыку здесь врубает уже.
1: Врубил.
2: Частушечную.
1: Давай, Семеновна.
2: Дед увидел Чебурашку. Ах, какой ужасный зверь. Если ты не возражаешь, будешь жить со мной теперь. Это от Натальи.
1: Да? Ну, ясно.
2: Ты как обычно счастлив.
1: Так, Алексей. А дед увидел Чебурашку, размечтался сразу он вот такими бы ушами слушать радио «Шансон». А вот это классно. Вот это хорошо.
2: Очень хорошо. Да. А сейчас будет от Ильи. 18+ возрастное ограничение. Дед увидел Чебурашку, оценил такой подгон. Вместе гонятся апельсины. Ох, ядреный самогон.
1: Ну, нормально, что. Апельсиновые хорошо, наверное.
2: Лимончелло практически.
1: Да. А дед увидел Чебурашку, звал его он погулять, а не надо вперемешку все таблетки принимать.
2: Ну, типа, и поэтому дед увидел Чебурашку. Ирина, ну, хорошая версия. Так, сейчас будет от Евгения. Дед увидел Чебурашку, выронил со страху фляжку, закричал на весь колхоз: это что за чудо-ухонос?
1: Что за чудо-ухонос? Это было лишнее, ну, ничего. Так, от Ильи. А дед увидел Чебурашку, пригласил на чай чашку с другом. Долго он сидел, ведь Гена тоже постарел. Это грустная, ностальгическая частушка такая. Груснушка, а не частушка. Так, ладно, продолжаем.
2: Пока что-то нет победителя. Давайте, постарайтесь. Дед увидел Чебурашку, первая строчка.
1: Пока неплохо, но хочется прям, чтобы было совсем хорошо.
2: А хочется, чтобы было идеально.
1: Плюс 7-909-955-103-0. Дед увидел Чебурашку. Не надо рифмовать эту строчку. Рифмуйте вторую и четвертую.
2: Совет от Егорыча. Записывайте,
1: а первая и третья могут быть совершенно разными. Ребята, вы все услышали, все запомнили.
2: Какой-то голос из прошлого, кажется, ты это уже говорил.
1: И четвертая.

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Ну что, финальную порцию частушек мы готовы вам пропеть, подвести итоги, выяснить, кто же стал победителем, и наградить за лучшую частушку.
2: Приз от радио «Шансон» получит лучший. Давай Егорыч пригласим и Семенов на то. Опять они куда-то вышли у нас. Сейчас будет от Максима.
1: Давай.
2: Не позитивно было, да? Дед увидел Чебурашку, присмотрелась. Ох, Наташка, дед подумал, что за она? Надо меньше пить вина.
1: Да, так себе. Конечно. Вот от Вячеслава мне понравилось. Дед увидел Чебурашку в ресторане с шапокляк. Обманул его ушастый. Убеждал, что холостяк.
2: Дед, а дед-то что расстроился? Ему-то что, на рыбалку ходить не с кем? Дед увидел Чебурашку и воскликнул. Вот милашка, внуку он ее отнес. Что же делать, был вопрос этот от Елены.
1: Что с ней делать? Они ж, ну... Семеновна, очки-то надевай все-таки иногда. Так, вот, а дед увидел Чебурашку в новом исполнении. 5 таблеток тут же съел, выросло давление.
2: Это от Елены. Сейчас будет от Олега.
1: Хорошо, ждем.
2: Дед увидел Чебурашку, содрогнулся, ахнул аж, потому что шел навстречу настоящий сам гармаш.
1: Ух
2: опа,
1: ты!
2: Опа, молодец, Олежа. Хорошо прям.
1: Да, сразу видно, фильм смотрел. А дед увидел Чебурашку, слезы полились рекой. Здравствуй, милая игрушка, а ведь в детстве я играл с тобой.
2: Как это мило.
1: А я вообще не так спел.
2: Вообще не так.
1: Валентин.
2: И дед увидел Чебурашку не того, что шел в кино, а того, что хулиганы покатали у метро.
1: В наше время были.
2: Хулиганы показывали.
1: Были в наше время. А дед увидел Чебурашку и немного обалдел. Ничего себе, собачка! Я б такую не хотел.
2: Наталья из Калуги, за вашу собачку Чебурашку вам достается приз.
1: У Алексея тоже был хороший вариант. Ну да, Наталья, мы решили.
2: Ну ладно, Алексей, мальчик, он уступит победу, если что.
1: Согласен.
2: Наталья из Калуги.
1: В общем, молодцы, молодцы.
2: А что там было? Какого Чебурашку в метро показывали?
1: А я тебе расскажу, пока сейчас рекламка будет.
3: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Итак, новости. Еще немножечко новостей. Свеженькие, кстати. Больничные сократят до 3 дней тем, кто часто, по мнению медиков, болеет.
3: Не по мнению медиков, а я думаю, это по мнению работодателей.
2: Да, если изменения примут, новые правила коснутся тех, кто за 6 месяцев был нетрудоспособным 4 или даже более раз. По истечении срока 3-дневной больничной может быть продлен либо закрыт. Но на самом деле, да, мы согласны, что с одной стороны болеть часто нельзя, с другой стороны, свое здоровье надо как-то укреплять, тут, знаете, закаляться.
3: Я думаю, знаешь, про что эта новость? Не про то, что нельзя часто болеть, а про то, что часто, когда ты берешь больничный, нет такого... То есть ты же на работе, многие люди не могут сказать, ой, меня сегодня не будет. Ну, то есть как бы им нужно брать больничный. А больничный минимум есть какие-то вот графики, там 2-3 или 4 дня. Если бы можно было с поликлиникой договориться, типа, вы мне на денечек дайте больничный.
2: Да или хотя бы до обеда, я просто просплюсь и нормально после обеда. Я буду как огурчик.
3: Было бы проще, поэтому почему у нас люди недолеченные ходят на работу или вообще простуженные и больные, потому что они понимают, ты хочешь один день отлежаться дома, а тебе дадут больничный дня на 4. И в итоге ты выпадаешь из офисной жизни конкретно.
2: Поэтому... А раньше нельзя вернуться. Раньше было проще.
3: Ты не можешь уйти по своему желанию. Да. Есть какие-то нормы.
2: А вот раньше этих норм не было. Я мог на один день уйти, проболеть, и потом на следующий день поправиться и вернуться.
3: Может быть, сейчас уже эта новость, это именно про это? GPT-чат Артем разрушает российские семьи. Да что ж такое-то? Парочки ревнуют друг друга к нейросетям.
2: Ну, это нормальные
3: люди будут
2: это делать.
3: Партнеру не хватает внимания. Он ищет поддержку у чата GPT и все чаще проводит время с виртуальным собеседником. Второй же партнер воспринимает это как эмоциональный измену и начинает ревновать. Это что за новости вообще? Про реально, что ли, такое бывает? Нормальные люди будут ревновать к тому, что человек общается с искусственным интеллектом?
2: Не, ну если ты пришел, он уже колоночку обнял, стопочку налил, одну себе, другую колоночки, она ему песенки ставит.
3: И ему больше достается. Конечно, с колонкой выгоднее.
2: Конечно, жена приходит, ты с кем так это наглюкался? А мы это тут с Анжелой. Вот это вот Анжела, вот это вот.
3: Ну я просто к тому, что...
2: Поставь песню.
3: Вот когда люди расстаются из-за того, что один смотрит телек, а другой телек не любит. Это я могу понять, но нейросети-то это вообще...
2: То же самое.
3: Не то же самое.
2: Да колонка то же самое, это все это из этой же серии, да? Марин, конечно.
3: Ну тогда все, давайте, колонки, телевизоры, все да, это лишнее.
2: Конечно.
3: Только радио, потому что радио, оно же фоном. Вы можете чем угодно заниматься своей второй половиной, мы мешать не будем. Продолжим читать свои новости.
2: Ну да, хорошо, что мы по ночам не работаем, а то бы вот действительно могли бы кому-нибудь типа мешать.
3: А утром, ты думаешь, мы никому не мешаем?
2: Нормальным людям мы не мешаем завтракать и добираться до работы. В пробочках, если они стоят.
3: Об этом, то да, я-то в другом.
2: Так, я понял про что-то. Все импортные товары подорожают в России с 1 июня из-за новых правил ввоза.
3: Опять все подорожает.
2: Доллар дешевеет, а товары дорожают.
3: Какая прелесть.
2: Где логика, спрашивается? Поставщиков обяжут заранее платить НДС и акцизы еще до пересечения границы. Эксперты предупреждают, что сильнее всего это ударит по параллельному импорту. А что ввозят по параллельному импорту чаще всего? Ну, конечно, это техника, одежда и товары, в общем, другие. К концу года могут подорожать аж до 50%. Мне кажется, нас просто принуждают сейчас...
3: Зарабатывать больше.
2: Это раз. И если есть какие-то накопления, срочно бежать покупать что-то, это два.
3: Да ну не надо.
2: Технику, одежду и другие товары.
3: Просто надо посадить картошку, огурцы... Все это надо сажать уже. Надо сейчас самый сезон.
2: Марин, ни картошка, ни огурцы не являются ни техникой, ни одеждой.
3: Ну подожди, ну одежда же есть. Еще лет на 5 хватит.
2: У кого?
3: У всех. Ты же не голенький ходишь. Так ну, ты же как бы тебе пока есть
2: не знаю, я постоянно расту. Я не знаю, как ты.
3: Подожди,
2: ты можешь скрывать, конечно.
3: Если ты начнешь меньше есть, то ты перестанешь расти. Это так работает.
2: Если я начну есть одну картошку, которую ты предлагаешь сажать, то я не буду меньше расти.
3: Ну, а ты, если без масла, то будешь. Гастроэнтеролог советует лечить желудок пенным. Регулярное употребление этого напитка, оказывается, помогает кишечнику. Это что, какой-то
2: мужчина?
3: А
2: я думаю, что у меня с кишечником не так? А я 7 месяцев без пенного. Ну все, пойду за пенным.
3: Не надо. Мы вам тоже не рекомендуем. Дорогие друзья, как быстро пролетел эфир. Что-то давно мы не работали до 13:00. Тебе так не
2: сейчас
3: кажется?
2: Сейчас накаркаешь.
3: По-моему, на следующей неделе нас ждет этот.
2: Серьезно?
3: А может и нет, я не помню. Надо посмотреть график. Мы пойдем смотреть график, а вы идите и поработайте, наверное.
2: В конце концов, уже можно, ребят. Время почти 11. Давайте сделаем вид, что сегодня мы прям вот, ух, как работаем. Ух, прям вот.
3: Потому что завтра-то уже пятница.
2: Впечатлите начальство, да.
3: С новыми силами не отдыхать.
2: Все, всем удачи, хорошего дня. С вами были Марина Дымова.
3: И Артем Демин.
2: Пока,
3: всем пока.

Артемин на радио «Шансон». Радио «Шансон».

0: 11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Решение Международной федерации хоккея о недопуске сборной России по хоккею к сезону 2026-2027 признано незаконным и аннулировано. Решение вынес дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. В решении указано, что представленные аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Министр напомнил, что о подготовке к судебному разбирательству было заявлено на последней конференции Федерации хоккея России. «Продолжаем кропотливую юридическую работу», — написал Дегтярев. Правительство России утвердило план по модернизации процедуры техосмотра в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Отмечается, что Минтранс, МВД и Минсельхоз должны разработать комплекс мер для повышения безопасности дорожного движения. Отчитаться о результатах ведомства обязаны к 2028 году, а в дальнейшем направлять доклады по мере необходимости. Ранее МВД представило обновленную редакцию проекта по контролю за проведением техосмотра. Планете Земля предрекли жаркую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовила Всемирная и Британская метеорологические организации. Согласно их расчетам, в ближайшие 5 лет средние глобальные температуры на Земле сохранятся на рекордном уровне. Ведущий автор доклада заявил, что на конец 2026 года прогнозируется явление Эль-Ниньо, а значит, вырастет вероятность того, что 2027 год станет годом, побившим все рекорды. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Но ввиду одного из главных праздников, которые в этот день отмечают те, кто носил зеленые погоны, бывших пограничников не бывает, всех поздравляю. И, кстати, очень мне нравится вот этот спортивный флешмоб, который устраивают те, кто причастны к погранвойскам. Это полтинчик за погранвойска, отжаться, гирьки и прочее, прочее. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать и прекрасного дня. Группа «Сентябрь» продолжит эфир.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в
2: условий?
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

удивляюсь сам себе. Может, это старость, дуновением ветерка вдруг ко мне подкралась. Никому знать не дано,

Нам, мужчинам, действительно очень сложно понять девушек. Ну почему же она не рада? Подарил букет цветов, комплиментов сделал, рад ее видеть, счастлив. А тут возникает как раз-то та самая экзистенциальная проблема. Мы рационально мыслим, а женщины эмоционально. Но хорошо, что есть радио «Шансон» и музыка, которая доступна и понятна всем без исключения.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Многие наверняка уже забыли про закон о локализации такси. Но в реальности он подписан и вступил в законную силу. Пусть и с некоторыми временными послаблениями. Несмотря на отсутствие ажиотажа вокруг этого документа, первые последствия уже наступили. Так, Национальный совет такси отмечает рост дефицита водителей и, как следствие, неминуемый рост стоимости на услуги перевозки. 70% опрошенных перевозчиков отметили, что водители неохотно берут в аренду машины из перечня разрешенных. Компания указывает на низкое качество отдельных моделей, их высокую стоимость при покупке и в обслуживании, а также слабую экономическую эффективность для такси. Напомним, до работы в такси допускаются модели «Лады», «Соллерс», «Эволют», «Воя», «Москвичи», «Умо», «Хавейл», «Теннет» и «Амода». Это самая острая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не знаю, каким образом, господа хорошие, эта песня Сергея Куренкова на меня влияет, но я за эфиром превращаюсь в неистового певца. Как хорошо, что микрофон выключен, и вы не слышите этого, но душа поет. Если у вас она тоже поет, не стесняйтесь, как и я.

0: Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Костомукше в больнице летом откроют новое отделение. Это будет отделение неврологии. Как отмечают местные власти, в межрайонной больнице начал действовать комплексный план модернизации, разработанный по поручению главы Карелии. Как именно будет развиваться больница, власти и глава Минздрава обсудили на встрече с коллективом. Уже в июне в больнице планируют открыть полноценное отделение неврологии. Кроме того, в конце года в Костомукше должны запустить новый компьютерный томограф и первый для районной больницы Карелии аппарат МРТ. Как подчеркнули власти, особое внимание в больнице уделят укреплению кадрового состава и привлечению в Костомукшу специалистов. Строительство ледового катка в Костомукше планируют завершить в этом году. Напомню, объект возводят при поддержке федерального и республиканского бюджетов, а также компании «Северсталь». Ледовая арена появится рядом с аквапарком «Синеранта». Она станет частью спортивного кластера на берегу озера Контаки. Как пояснила председатель Совета округа Елена Соболева, уже удалось решить вопрос с подключением объекта к энергосетям. В здании разместят ледовую арену площадью более 2000 квадратов, раздевалки, душевые, тренерские и медицинский кабинет. Сейчас на объекте монтируют сэндвич-панели, бетонируют полы, возводят внутренние перегородки. Несмотря на небольшое отставание от графика, подрядчик обещает завершить работы в срок до конца года. Новый скейт-парк появится в Костомукше. Место для размещения скейт-парка обсудят с горожанами. С инициативой создания современной площадки для молодежи жители Костомукши обратились к главе Карелии во время единого дня приема граждан. Идею тогда поддержали, реализацию проекта взяли на контроль. Скейт-парк построят на внебюджетные средства. Сейчас обсуждается, где именно разместить новую площадку. Один из вариантов – территория возле набережной озера Контаки, которая в последние годы активно благоустраивается. Окончательное решение примут только после обсуждения с жителями и депутатами. Пьяного водителя-рецидивиста наказали. Прокуратура Мойзерского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина еще в 2022 году привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение. Тогда он был лишен прав. Однако спустя два года он вновь сел за руль автомобиля УАЗ в состоянии опьянения. В итоге суд приговорил пьяного водителя к 10 месяцам принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 4 года. Кроме того, суд также конфисковал принадлежащую осужденному машину. Доход государства. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Синоптики обещают сегодня в Костомукше переменную облачность. В течение дня возможен как дождь, так и мокрый снег. Ветер сегодня будет северо-западный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 1 до плюс 6 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Та самая непреложная истина, которую Евгений Григорьев взял за фундамент этой песни. Любовь есть двигатель всего на нашей планете. Денис Денисов у микрофона, мы перешагнули с вами полуденную отметку по московскому времени. Всем желаю прекрасного времяпрепровождения в нашей компании. Четверг, уже знаете ли, движется к своему закату. Да-да-да, я не ошибся. Так как половина пройдена, уже близится его финал. И проводим мы его в компании «Радио Шансон».

не стоит, не гони во двор. Колыхнул и что-то вспомнил с малых до сих пор. Помню, матушка сказала, вот локомотив, что умело все отдала, но надо уходить.

поезд мой быть может скромной тяга на пару, но зато какой надежный, проверен на ходу. И пусть порой мы просыпали на запасном пути, но и стоя мы не ждали, били костыли. Не жалел о том, что было, руки износил. Туча шла, дождем умыла, и вроде я забыл. И летит вот с этой ношей быстрый эшелон. Извини, угля подброшу, а после до

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург.

Все-таки как удивительные метаморфозы, которые происходят с нами, когда внимательно вслушиваешься в песню. Например, музыкальная работа Ивана Кучина каждый раз, вот сейчас не шучу, преподносит какие-то новые сравнения, обороты, и картинка меняется на диаметрально противоположную, чем прошлые разы. Ну, согласитесь, море — это зелье приворотное. Батюшки, ну как красиво сказано. Голову вскружить, конечно, может и отпуск, и отдых. Но, господа хорошие, мы-то с вами в компании «Радио Шансон» знаем, что настроение зависит от нас самих и музыки, которую услышали в тот или иной момент.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно чулетечка, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Музыкальная история, интерпретация жизненного опыта, говорят критики, но у Кати Чепик мы не будем спрашивать, что же легло в основу этой песни. Наверное, история, которая стара, как мир. Влюбилась без оглядки, или он, или она, но, увы и ах, несвоевременность – вечная драма. Надеюсь, что у вас все прекрасно, вы счастливы, любовь взаимна, и компания «Радио Шансон», вы наслаждаетесь этим.

0: 13 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. В России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест. По мнению депутатов Госдумы, не менее 75% студентов должны быть обеспечены подтвержденными гарантиями со стороны партнеров-работодателей, в том числе с использованием механизма целевого обучения. Также предлагается связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда. За поиск работодателей будут отвечать региональные власти, руководство вузов и колледжей, говорится в пояснительной записке. В Москве установят более 20 тысяч маленьких дорожных знаков. В этом году они появятся по 280 адресам, рассказали в столичном центре организации дорожного движения. Малые знаки разместят на внутрирайонных улицах с небольшим количеством полос и на участках с ограничением скорости до 60 км в час. Кроме того, они появятся в центре города. По замыслу властей, нововведение сделает передвижение по городу комфортнее для пешеходов. Также навигация станет нагляднее и понятнее для водителей. Погода в Москве в ближайшие дни будет соответствовать климатической норме конца сентября. Днем столбики термометров будут показывать всего плюс 8, плюс 11 градусов. И пройдут кратковременные дожди, сообщил синоптик Евгений Тишковец. Пасмурная и дождливая погода ожидается в целом на европейской территории России, а на Кольском полуострове и вовсе пойдет мокрый снег. Самые интенсивные осадки ожидаются на юге Коми, севере Волговятского региона, юго-востоке Приморья, в Прикамье, на Кубани и Ставрополье. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

всем нам помогает жить музыка, надежда и вера. А еще ожидание встречи с любимыми артистами. Михаил Бублик, Михаил Шуфутинский, Анатолий Полотно, Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие будут принимать участие в морском фестивале «Бархатный шансон». Встречаемся на Средиземноморском побережье с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Информация для лиц старше 12 лет, а подробности на сайте радиошансон.ру. Я

колонн всех по трое погнал бегом через тюремный двор. А у ворот на вышках со звездами мальчишки заучено проверили затвор.

Но сквозь метели сетку не разглядеть запретку. Стрелок с винтовкой малость оплошал. И пуля хоть куснула, но сердце обогнуло. Беглец еще прерывисто.

радио поет. Торопятся недели, за решкой звон капели, беглец уже на ноги встает. И так проходит день за днем, а сердце девичьи огнем знает.

разве это объяснишь? И вот апрельский вечер, охрана горбит плечи, несется санмашина через двор. Взглянули бы

метнул гранатку. Больше не видел никто палатку. Я пару залпов дал из береты. Темно здесь, что

Чудесный четверг сегодня, тем более этот музыкальный час. Группу «Беломорканал» мы только что услышали. Немногим ранее Анатолия Полотно и Федю Карманова. Владимир Ждамиров на подходе. Музыки много. Шансон один.

0: вместе.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Мастерски Алексей Петрухин перенес, во всяком случае, меня в детство. Я помню, как сидел за обеденным столом и по этой клееночке с узором водил пальчиком, кое-где уже он был затерт, но все равно фантазия достраивала то или иное. А ковер, ой, сколько сейчас нахлынуло воспоминаний. Буду об этом дальше думать, наслаждаясь эфиром «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

2 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 июня в России запускается эксперимент по использованию единой биометрической системы для регистрации пассажиров на рейсы, допуска в перевозочный сектор аэропорта и к выходу на посадку. По информации портала «Москва-24», в рамках тестирования, которое продлится до 1 апреля 2027 года, будет оцениваться работа современных технологий цифровой идентификации в гражданской авиации. Но введение затронет маршруты компании «Аэрофлот» между Москвой и Петербургом при использовании аэропортов Шереметьево и Пулково. Россияне смогут заводить более 5 карт в одном банке, но общее их число не сможет превышать 20. Как заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, все 20 карт могут быть открыты в одном кредитном учреждении на усмотрение гражданина. Также парламентарий отметил, что согласно поправкам, которые вносятся в новый пакет мер по противодействию мошенникам, родители не будут обязаны информировать оператора о передаче своей сим-карты детям. Спрос на летние путешествия по России снизился впервые за 2 года, как заявили в Российском союзе туриндустрии. После насыщения рынка и укрепления рубля зарубежные направления стали более привлекательными для путешествий. Президент РСТ Илья Уманский отметил, что спрос на туры на предстоящий летний сезон снижается почти на 5%. Согласно данным сервиса онлайн-бронирования жилья, самыми популярными направлениями для путешествий на автомобиле предстоящим летом стали Москва, Казань, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Доля туристов, планирующих поездки на авто, за год выросла на 30%. Официальный курс доллара на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, юань стоит 10.46. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами дождь, температура воздуха плюс 9 градусов, давление 737 миллиметров. Завтра в столице дождь плюс 10. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты все отпечатки, контрабанды не берем. Как херувим стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежит.

влюблен, гонконгский гриб, на всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Помните, в мультфильме «Тайны третьей планеты» было создание такое прямоугольное, которое, если стукнуть, становилось фиолетовое в крапинку. Так вот, разные меры воздействия на организмы и создания по-разному на нас влияет. Музыка, любимая, драгоценная, а если еще и привет в прямом эфире услышать или поздравления, вот это совершенно другой коленкор. Буря положительных эмоций, воспоминаний, и об этом хочется рассказать всем друзьям, знакомым и близким. Вы понимаете, действуйте, в новом часе программа по заявкам начинается.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: «Джак Т9». Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до юга. Любрекс. По совету друга.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Частенько бывает в нашей жизни, что совершенно неподходящие, несочетаемые в жизни вещи и события, как пазлики, стыкуются, и все органично идет дальше. Мы этому удивляемся, восхищаемся, если, конечно, это взаимно. Сейчас я говорю о любви и о взаимоотношениях. А потом с гордостью девочки говорят: «Он занят», а мужчины просто смотрят на своих избранниц, восхищаются их твердой уверенностью и шагают.

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Привет всем настроенным на 105.5. Друзья, в городе сегодня в воздухе витает атмосфера праздника. Красно-зеленые флаги, бодрые пограничники сегодня. И вообще этот день, друзья, я предлагаю продолжить в бодром, приятном ритме. Тем более, что весна-то у нас близится к завершению, а лето у нас все ближе. И это тоже классный повод. Их найдем, поводов этих самых, еще немало в ближайший час, обещаю вам. Ну а вы пока готовьте свои приветы, поздравления. Ну а наше место встречи распахивает тем временем двери. Я Катя Бажова, всем здравствуйте.

0: гора.
1: Ну, а я знаю, чего хотите вы, друзья, особенно те, у кого родные пограничники, родственники, друзья, знакомые. Они, безусловно, будут рады и, наверное, весьма удивлены вашим поздравлением в прямом эфире на радио «Шансон Коксамукши», поэтому смелее. Если есть таковые, причастные к Дню пограничника у вас в семье, среди вашей родни, среди ваших друзей и близких, пишите поздравления в их адрес на +7 900 457 47 00. СМС-формат, мессенджер Макс, как вам удобно, можете позвонить, я с ваших слов все поздравления запишу, озвучу их, и, поверьте, будет приятно им услышать радостные поздравительные слова в свой адрес. Ну, а если у вас есть иной повод, я думаю, что помимо Дня пограничника никто именинников сегодняшних не отменял, поэтому звоните, пишите, телеграфируйте +7 900 457 47 00, ну и группа ВКонтакте, она также для вас всегда открыта, Костомукша Медиа, пользуйтесь.

0: Попутчики.
1: Ну а в попутчике этого эфирного часа, друзья, возьмем очаровательную даму, которая буквально на днях отметила свой день рождения. Это эталон стиля, эталон эстетики, супруга знаменитого музыканта Леонида Агутина. Речь, конечно же, об Анжелике Варум, друзья. Она отмечала свой день рождения совсем недавно, 26 мая, позавчера. Ответила она душевно, с семьей, с любимым супругом, который, кстати, пограничник, между прочим, друзья. Леонид Агутин служил, насколько мне известно, где-то в Каливальском погранотряде, поэтому практически наш земляк. И сегодня в честь нашей именинницы, во-первых, пожелать ей здоровья, такой же неувядающей красоты, энергии, грации, которой она уже и так обладает, чтобы она ее сохранила максимально. Послушать я предлагаю в честь нашей именинницы звездной ее один из самых трогательных хитов, песня «Городок» на 105.5 прямо сейчас.

0: «Дорогой мой человек».
1: Ох, друзья, и приступаем мы теперь к поздравлениям, которых немало в этом часе. Собственно, этого стоило ожидать. День пограничника для нашего города, согласитесь, особенный праздник. И начнем мы с поздравления, которое у нас со вчерашнего дня еще в очереди, скажем так, первыми. У нас попросили поздравить локации 10 региона. Светлана нам написала, попросила поздравить с Днем пограничника, ведь у них в локации есть и семьи, и сотрудники, которые были и есть, всегда будут пограничниками. В общем, с праздником вас, с Днем пограничника, этот праздник отважных, надежных, сильных духом людей. Пусть здоровье у вас будет крепким, семья, семьи ваши счастливыми, а служба приносит вам не только ответственность, но и гордость за то, чем вы занимаетесь. Еще раз с праздником. Леонид Агутин, «Отпетые мошенники», «Граница», специально ваш праздничный день.

Друзья мои, доблестных пограничников мы сегодня чествуем в прямом эфире на радио «Шансон Костомыкша». Еще одно поздравление в адрес виновников сегодняшнего торжества прилетело от Татьяны. Она попросила поздравить ребят с праздником. Здоровья вам всем желает Татьяна, мирного неба. Пусть рядом с вами всегда будут ваши близкие люди, поддержка друзей всегда придает вам уверенности. Ну и в целом пусть вас никогда с вашего пути не сподвигнет в другую сторону, и вы будете уверены в том, что вы идете в правильном направлении. И для всех виновников сегодняшнего дня, торжества нашего Дня пограничника, прямо сейчас группа «Серега», ваше благородие.

Ох, друзья мои, не иссякают сегодня поздравления в адрес наших бравых пограничников и бывших, и нынешних. Следующее поздравление от местной администрации в адрес замечательных наших пограничников. Костомукша, всех причастных, кто служил и служит в погранвойсках, спасибо вам за верность службе, за память о товарищах, за то, что традиции пограничного братства продолжают жить. Вот такие теплые слова, но от радио «Шансон» Костомукша музыкальный презент.

0: погоне за звездами.
1: Ну что, друзья, завтра пятница, самый любимый день недели всех пятидневщиков, и я надеюсь, что этого дня для нас много приятных сюрпризов. Давайте узнаем конкретнее. Овны, новый день подойдет для быстрых решений, для разговоров, которые вы давно откладывали. В рабочем многое получится благодаря вашей уверенности, и вечером стоит сбавить вам темп и дать себе немного отдохнуть. Тельцы, новый день принесет вам ощущение стабильности, порядка. Сейчас хорошее время для покупок, для домашних дел и спокойных встреч с близкими. Возможно, какая-то приятная новость, связанная с деньгами. Близнецы, вы окажетесь завтра в центре внимания, это сыграет вам на руку. День благоприятен для общения, для поездок и для новых знакомств. Раки, ваши эмоции будут очень сильными завтра, но именно они помогут принять вам правильное решение. Постарайтесь не держать в себе переживания, откровенный разговор многое расставит по местам. Львы, удачный день у вас для инициативы и ярких идей. Окружающие будут к вам прислушиваться, а некоторые планы неожиданно начнут двигаться быстрее, чем вы ожидали. Девы, новый день потребует внимательности к мелочам от вас. Не стоит спешить с выводами и обещаниями. Во второй половине дня у вас появится шанс решить вопрос, который давно тянулся без результата. Весы, вам подарят новый день ощущение легкости и вдохновения. Хорошее время наступает для творчества, для встреч и небольших перемен в привычной рутине. Скорпионы, для вас новый день может стать днем важных выводов. Некоторые ситуации покажут свое истинное лицо, и это поможет вам понять, куда же двигаться дальше. Поэтому доверяйте своей интуиции завтра. Стрельцы, энергии у вас будет много, вам важно направить ее в полезное русло. Отличный момент сейчас для спорта, для активной работы и новых задач. Козероги, день пройдет продуктивно, если не будете пытаться контролировать все самостоятельно. Иногда помощь приходит именно тогда, когда вы позволяете себе немного расслабиться и отпустить ситуацию. Водолей, у вас отличная пятница, она подойдет для общения, нестандартных идей. Вас могут вдохновлять люди, события, причем те, на которые вы раньше даже не обращали внимания. Не бойтесь менять свои планы. Рыбы, у вас новый день будет отличным для спокойных дел, для внутреннего равновесия, в общем, для чего-то такого расслабленного. Астрологи советуют не перегружать себя чужими проблемами, вам очень важно сохранять собственное настроение и собственные силы.

А мы, друзья, ждем не дождемся, когда же нам будет хорошо хотя бы в плане погоды. Давайте еще одни сутки, похоже, нам придется потерпеть. Я вот сейчас смотрю на прогноз, и пока неутешителен, к сожалению, но это пока пятница, друзья, еще рабочий день, поэтому о том, чтобы загорать, греться под солнечными лучами, пока мечтать не приходится. Но, с другой стороны, и работа у нас с вами займет, поэтому мысли о солнце пока пусть к выходным потихонечку двигаются. Что касается завтрашнего дня конкретно. Итак, плюс 1, плюс 5 градусов в течение пятницы. Обещают нам синоптики с утра небольшой дождь. Ночью так же снежинка нарисована, но, надеюсь, это будет не более, чем те снежинки, которые мы с вами сегодня утром увидели, и они очень быстро растают. А уже завтра к вечеру, друзья, синоптики обещают нам прояснение, солнечную погоду, плюс 6 градусов, 21 час нарисовано. И я так понимаю, что ближе к субботе нас вновь ждет возвращение двузначных отметок на термометре, и, наконец-то, уже мы будем двигаться к календарному лету.

0: «Дорогой мой человек».
1: У нас, друзья, продолжается поздравление с сегодняшним праздником. И на этот раз от Виталия Сергеевича в адрес, коллективное поздравление в адрес пограничников, гражданского персонала и ветеранов пограничной службы нашей страны летят поздравления. Виталий Сергеевич от всей души желает всем, чья судьба связана с обеспечением безопасности государства и охраной его границ, крепкого здоровья, семейного благополучия, терпения, успехов в нелегком, но почетном деле служения Отечеству. Еще раз с праздником, доблестные наши пограничники.
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одном.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

0: Если лишь он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Как неожиданно и в то же время приятно, друзья, что сегодняшний день пограничника затмил собой все остальные поводы. Именно с этим событием летят поздравления к нам в эфир весь этот час. Еще один привет от Анны, причем привет такой очень ироничный и классный, и очень добрый. С Днем пограничника она поздравляет всех причастных к этому празднику. Пусть единственная граница, которую вы когда-либо нарушите, это граница между пятницей и выходными. Присоединяюсь к этим словам. Желает также Анна, чтобы личная жизнь у вас сохранялась так же надежно, как госграница, зарплата росла быстрее, чем список запрещенных предметов, а все проблемы разворачивались сразу на КПП. С праздником вас!

плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Друзья, но еще не последний полет нашего места встречи на этой неделе. Еще завтра мы с вами услышимся, встретимся, пообщаемся. Конечно же, пятницу вместе отметим. Ну а сегодня хочется еще раз в завершении часа поздравить наших пограничников, которые заслужили свой праздник. Уверенности вам в каждом шаге, легких дежурств, надежного тыла. Это тоже очень важно. Ну а мы, друзья, с вами услышимся здесь же на 105.5 уже завтра ровно в 15 часов. Всем пока!

0: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В июне для россиян, отметивших в мае 80-летний юбилей, устанавливается бессрочная двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в размере 19 169 рублей 38 копеек. Все доплаты произведутся автоматически, без необходимости подачи заявлений. Также удвоение фиксированной части, предусмотренной для пенсионеров, получивших в мае первую группу инвалидности. Я напомню, в связи с длинными праздничными выходными, некоторые россияне получат пенсионные выплаты за июнь досрочно. Пенсионерам, которые обычно получают выплаты 12, 13 или 14 числа, стоит ожидать досрочного зачисления средств в последний рабочий день перед выходными, то есть 11 июня. Более 20% россиян совмещают работу и подработку. По информации РИА Новости, среди тех, кто совмещает несколько форматов занятости, 8% работают по найму и параллельно занимаются самозанятостью. Еще 13% берут подработки в других компаниях. При этом почти 46% респондентов указали, что выполняют дополнительную работу на своем основном месте труда. Отмечается, что 37% трудятся по найму. В формате самозанятости 33%. 8% признались, что работают как фрилансер без официального статуса. Официальный курс доллара на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, юань 110.46. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинко Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Какая шикарная композиция открыла новый час на шансоне. Анатолий Днепров, это от Симонян, Армения. В столице тем временем 16 часов и 6 минут в этот четверг. В студии приветствую вас я, Ирина Сотникова. Всем здравствуйте, желаю вам хорошего дня и не менее прекрасного настроения. У нас прямо сейчас принцесса исполняет Елена Ваенга.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

жизни что понял, и без понта бы не пел с грустью. У кого душа в вине тонет, у кого так в ней вообще пусто, я бы родину свою, Волгу, не любил так глубоко, страстно, не сбивали бы меня с толка этим флагом от крови красным.

лифчики свои сушит, да из форточки несет дустом.

Жанровая песня на волнах все еще майского шансона. Михаил Круг. Меньше недели осталось, между прочим, до наступления лета. И вот вопрос, какое же календарное лето? Когда же оно к нам уже пожалует? Синоптики говорят, что в первой пятидневке июня температура воздуха в столице все же достигнет 20-25 градусов с плюсом. Ну а пока мы завидуем Екатеринбургу, в уральской столице вчера был побит очередной температурный рекорд. Воздух прогрелся там до плюс 32 градусов. Это самый высокий показатель в 26-м году. С летом, понятно, там у всех, я надеюсь, будет тепло, хорошо. Ну а вот осенью я приглашаю вас туда, где тепло, даже жара, можно сказать, продолжится. На легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». И, между прочим, в честь Международного дня защиты детей есть особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают бесплатно.

0: конкурс «Тому же» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня я расскажу вам увлекательную историю о том, как купить УАЗ Патриот, а позже за счет производителя обменять его на китайский Тэнк 300, стоящий в 2,5 раза дороже. В 2023 году жительница Саратовской области приобрела УАЗ Патриот за 1 700 000 рублей. В течение гарантийного срока автомобиль неоднократно ломался, и владелица потребовала возмещения ущерба в размере стоимости аналогичного автомобиля и других издержек. На момент составления искового заявления такой УАЗ Патриот выпускать перестали, и владелица УАЗа потребовала выплаты в размере стоимости аналогичного автомобиля. Волжский районный суд Саратова по результатам экспертизы постановил, что аналогом УАЗ Патриот является Тэнк 300 и обязал Ульяновский завод выплатить 4 миллиона 100 тысяч рублей. История о чудесном превращении УАЗа в Тэнк на этом могла бы и закончиться. Но Верховный суд встал на защиту УАЗа и отправил дело на пересмотр. Это самая справедливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. «1-2-5». Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: В моей печке

Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

повезло. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: когда.
1: Уже завтра мы ждем Холлу в гости на радио «Шансон». Он выступит в программе «Живая струна» с Ксенией Стриж. Присоединяйтесь вы ровно в 20 часов по Москве, не пропускайте. Ну а далее вечернее шоу «Городские встречи», где уже встречаю вас я, Ирина Сотникова и Роман Шахов. Будем обсуждать актуальные новости, зачитывать ваши жизненные истории по теме и, конечно, слушать много хорошей музыки. Прямо сейчас Владимир Высоцкий на «Шансоне» песня «На нейтральной полосе».

Жопа прикатила, налетела в лаж. И тоже милый говорит, только по-турецки. Будет свадьба, говорит, свадьба не шапаша, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве ж знать они могли про то,

пьян от запаха цветов, капитан мертвецкий, но ихний капитан тоже в доску пьян. И повалился он в цветы, охнув по-турецки, и по-русски крикнув «мать», рухнул капитан, а на нейтральной полосе цветы.

9 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В национальном мессенджере Макс и в приложениях банков появится красная кнопка для сообщений от граждан о мошенниках. Как рассказал глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, положение было внесено в поправки ко второму чтению второго пакета мер по противодействию злоумышленникам. Также красная кнопка появится на портале Госуслуги. С ее помощью пользователи смогут оперативно сообщать о случаях мошенничества. Нажатие кнопки, в свою очередь, позволит мгновенно оповестить всех участников процесса, включая банки и операторов связи, о том, что действует злоумышленник. Детский омбудсмен Москвы предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать. По словам Ольги Ярославской, трудовое законодательство необходимо менять, потому что многие ребята хотят работать в летние каникулы с 12 лет. Столичные подростки, отметила она, хотят быть занятыми и получить копеечку, однако пока предоставить такую возможность всем не получается. Согласно действующим нормам, легкий труд ребенка допускается с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Самостоятельно заключить трудовой договор подросток может с 15 лет при условии получения общего образования. Оформить документ на общих основаниях можно с 16 лет. С 1 июня москвичи и гости столицы смогут посещать бассейны под открытым небом, которые заработают в рамках сезонного проекта «Лето в Москве». Как рассказал глава департамента культуры Алексей Фурсин, в зонах для плавания будет все необходимое для полноценного отдыха – шезлонги, зонты и камеры хранения. Гости также смогут принять участие в тренировках и развлекательных программах. Всего в столице будет 19 зон для плавания, 7 из которых в парках – Митино, Ходынское поле, Серебряный Бор, Сокольники, 50-летие Октября и в парке Горького. Вода в бассейнах плюс 26-28, в детских чашах плюс 30-32 градуса. Доллар на сегодня 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, юань стоит 10.46. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Михаил Шуфутинский только что в эфире «Шансона» с песней Ивана Кононова. Друзья, на следующий год песне исполнится 40 лет.
1: Да. Вот это да!
0: Гораздо меньше отсутствовало в эфире шоу «Городские встречи» наша прима, но мы уже соскучились. Однако нынче все вернулось. Дамы и господа, в эфирной студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши. Уже за целый день и уже соскучились, но как же приятно.
0: Да, наконец-то она вернулась, друзья. И новости хорошие тоже нас не покидают. В отдельных регионах для россиян установлены выплаты за долгий брак.
2: Ух ты, какая брачная тема.
0: Их размер зависит от региона и длительности супружеской жизни. Об этом в беседе с Rush Today напомнил доцент Финн-университета при правительстве России Игорь Балынин. Вот ну, сегодня хорошо. Как раз будем спрашивать вас, дорогие наши слушатели, сколько лет вашему семейному союзу, что помогает сохранять теплые отношения на протяжении длительного периода? А если долгого брака пока не получилось, почему так происходит?
2: Ну, а долгие браки, наверное, может быть, стремление как раз к выплатам? Вот как ты считаешь,
0: как
2: это
0: минимум,
2: может быть стимулом?
0: Почему нет? Мы посмотрим, есть определенные тут цифры по разным регионам, почитаем, заинтересуем, возможно, кого-то из брачующихся.
2: Я надеюсь, что, в принципе, вы в браке заинтересованы, ну, не только из-за выплаты, есть еще какая-то веская причина. Напишите плюс +7 909 955 103.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: вздохну.
1: Геннадий Жаров только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, в Москве, конечно, не то чтобы прохладно, но еще до ушаночки пока не доходим. Может быть, с началом июня как-то изменится все, тогда и до ушаночки.
2: Да, изменится. Будет +20, +25 скоро.
1: Ну, это знаешь
2: ли. Прям с первой недели июня синоптики так обещают нам. Да, прям тепло будет тоже.
1: А что будет 10-го?
2: Жара.
1: Не знаю. Не знаю, сейчас погода такая. Вот стабильно у нас интересные новости. Здесь все постоянно. Итак, друзья, в отдельных регионах для россиян установили выплаты за долгий брак. Например, Москва, где на 50-летний юбилей супружества горожанам выплачивают 29 651 рубль.
2: Эх, подожди, надо было здесь аплодисменты сначала. Та-да-да-дам, барабанная дробь.
1: Подожди, аплодисменты.
2: 29 тысяч рублей.
1: 55 лет, 37 тысяч.
2: 37 тысяч.
1: 62 рубля. И так далее, до 70-летия семьи, на которое полагается выплата в размере 44 тысяч 473 рублей.
2: 44 тысячи. Да. Сколько это брак? Какой возраст брака?
1: Всего лишь 70 лет.
2: 70 лет вместе?
1: Да.
2: О, и всего 70 лет, и вы в награду получаете такую денежную премию. Ну, здорово же. Нет, придумано на самом деле хорошо. Вот если бы еще квартирку к этому добавить, было бы вообще отлично.
1: Я надеюсь, что сейчас госслужащие просто записывают за тобой. Друзья, пишите и вы сообщения. Будем периодически зачитывать их в эфире «Шансона». Прямо сейчас Александр Иванов и группа «Ронда».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: чтобы жить красиво.
1: Что творит бумер только что на радио Шансон? Дорогие друзья, судари и сударушки, читаем те сообщения, которые приходят по нашей темушке. Наталья на связи, любимый Роман и Ирочка. Надеюсь, что погода скоро войдет в летнее русло, ведь у меня 9 июня день рождения. Хотелось бы в этот день не смахивать снежинки с ресницы. Желаю вам, мои дорогие, прекрасного вечернего эфира. Наталья, что по теме? Расскажите свои мысли, не скромничайте. За снежинками не надо прятаться.
2: Сложно, да. Так, вот смотри, у нас уже интересуется, Роман, у тебя конкретно, сколько и где дают в Свердловской области? Это по поводу вот то, что за брак. У нас с женой через полгода будет 50. Золотая свадьба, это Александр Сергеевич пишет. Вот, нужно озвучить.
1: Данные из Свердловской области по телетайпу пока не поступали.
2: Не поступали.
1: А вот семьям в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах размер выплат вычисляется так. За 50-летие супружества полагается 50 тысяч рублей.
2: О, хорошо.
1: За 55 лет 55 тысяч рублей. И далее.
2: Логично.
1: Да, все просто. В Петербурге действует аналогичная схема расчета вплоть до 75-летнего юбилея, на который семейные пары выплачивают 75 тысяч рублей.
2: Здорово. Нет, слушай, ну на самом деле идея хорошая. Хорошая, потому что эти даты же принято отмечать. И на что отмечать, опять же, вот, да? А здесь ты получил, и можно с разбахом, так сказать, с юбилей свадьбы отметить, друзей всех пригласить.
1: Ну, ты знаешь, когда у тебя 75 лет семейной жизни, размах как бы он такой неширокий.
2: Что
1: в силу возраста уже, ты знаешь...
2: Не начинай.
1: Хотелось бы, конечно. Ладно, пошумим. Вилли Токарев далее.

0: Григорий Лепс на радио «Шансон». Друзья, мы переходим к сообщениям от Надежды. Добрый вечер, Роман и Ирина. Интересная у вас тема. Сегодня мы бы тоже обрадовались такой выплате, но мы в Оренбургской области, и у нас пока такого нет. Но может случиться к нашей 55-летней юбилейной годовщине в следующем году.
1: Ох,
0: вот пожелаем, да, чтобы
1: конечно.
0: В Оренбурге прислушались.
1: Я думаю, что это обязательно дойдет как-то. Ну, если это станет там, то потом, конечно, регион устал. А почему это у нас нет? У нас нам тоже такое надо.
0: Ну, опять же, потому, смотри, вот, например, город, да, Петербург, я посмотрел. Если 75 лет, то семейной паре выплачивают 75 тысяч, а вот при регистрации не в самом городе, а в Ленинградской области, выплаты снижаются в два раза.
1: Да. Вот что касается и Московской области тоже, конечно. Ну, как-то грустно. Вроде как вот в пяти шагах буквально люди, а получают уже меньше. Как-то нечестно, нечестно. Так, у Натальи есть еще от Натальи у нас сообщение. Город Клин на связи. Мои родители прожили вместе 50 лет, получили выплату на двоих. 10 тысяч рублей. Вот, понимаешь как? Всю жизнь прожили в Подмосковье, город Клин. Москва не за 1000 километров находится, а разница в размере выплаты ощутимая. Ну вот, да, тут даже не то, что в два раза, в несколько раз меньше. Неужели проживающие в ближайшем Подмосковье супруги недостойны таких выплат, как в Москве? Даже обидно за родителей. Согласна, Наталья, абсолютно. Если уж и делать это, то на все регионы одинаково. Как в Москве?
0: Записывайте за ней, плохого не посоветуют. Кроме того, такая же мера поддержки действует в Хабаровском крае, где семейным парам за 50-летний брак выплачивают 25 тысяч рублей. Ну, вот как в Ленинградской области.
1: А ты как считаешь, это вот тебе, например, лично простимулирует как-то, чтобы вот до 75-летнего юбилея вместе?
0: Да,
1: абсолютно.
0: Просто как спортивный интерес. Просто дотянуть до этого времени.
1: Дотяни, я тебе желаю в этом удачи.
0: Когда спросят, когда 100 лет, а почему? А вот, знаете, вот поэтому, да.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама на радио «Шансон». Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: шансон с правильным липсингом. Ирина Круг только что в радиоэфире. Дорогие друзья, 17:48 московское время. Это городские встречи. И вот как раз мы послушали Ирину Круг из Твери сообщение. Добрый день. Очень хорошая сегодня тема для обсуждения. Деньги выплачивают парам, долго живущим, прожившим в браке. А у меня муж умер в 50 лет. Обидно теперь, у кого-то муж есть, и денег дадут. А мне и денег не надо бы, был бы жив муж. Я не одна такая. Где же справедливость?
1: Ну, здесь уж судьба так распорядилась.
0: Вопрос, да.
1: Ну, как-то да. Интересно, нам пишут городские встречи. Рома, Ира, 70 лет супружеской жизни? Это ж сколько должно быть лет супругам. Ну, угу. Вот я тоже так посчитала, ну, сколько? Ну,
0: а
1: 90?
0: А 75? Ты меня спрашиваешь
1: 75
0: там,
1: лет вот спрашивают, да, вот 75.
0: Говоришь, зажечь там на праздновании. Ну, попробуй, да, когда ты... Сколько тебе тогда лет будет? Под 100?
1: Нет, ну я же к тому, что ты приглашаешь детей, родственников, внуков, правнуков, возможно. Ну, много там уже
0: я думаю, в таком возрасте ты их по удостоверениям личности приглашаешь, потому что уже, да, не всех, может, запомнишь.
1: Тем не менее, ну, действительно, супругам получается уже сколько? 90 лет. Я думаю, что выплаты могли бы быть, на самом деле, и посолиднее, поприличнее. Не так уж много у нас людей в таком почтенном возрасте, тем более в браке.
0: Опыт регионов, в которых есть меры поддержки пар, находящихся в браке длительное время, было бы интересно использовать и тем субъектам России, где пока такие выплаты не введены.
1: Вот, ну вот же, ну конечно же. Добрый вечер, пишет нам Любовь. Идея, конечно, неплохая, тратить за прожитое время в браке, но кто должен платить эти деньги? Мы с мужем прожили уже 53 года. Так, Любаша. Значит, а кто должен... Ну, я так понимаю, что из бюджета...
0: Регионы платят. Есть информация. Да-да-да, я зачитаю чуть позже. Так что будьте в нашей компании, друзья. Мы в следующем часе тему продолжим. Сколько лет вашему семейному союзу? Что помогает сохранять теплые отношения на протяжении длительного периода? Если вот такого долгого брака не получилось... Почему так произошло? Как
1: напишите,
0: вы считаете?
1: Да. Напишите нам +7 909 955 103 и 0. Артур Руденко прямо сейчас в эфире «Шансона».
2: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Не забывайте, что в магазине «Лилия» возобновилась продажа горшечных растений, которые украсят любой дом. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Костомукше в больнице летом откроют новое отделение. Это будет отделение неврологии. Как отмечают местные власти, в межрайонной больнице начал действовать комплексный план модернизации, разработанный по поручению главы Карелии. Как именно будет развиваться больница, власти и глава Минздрава обсудили на встрече с коллективом. Уже в июне в больнице планируют открыть полноценное отделение неврологии. Кроме того, в конце года в Костомукше должны запустить новый компьютерный томограф и первый для районной больницы Карелии аппарат МРТ. Как подчеркнули власти, особое внимание в больнице уделят укреплению кадрового состава и привлечению в Костомукшу специалистов. Строительство ледового катка в Костомукше планируют завершить в этом году. Напомню, объект возводят при поддержке федерального и республиканского бюджетов, а также компании «Северсталь». Ледовая арена появится рядом с аквапарком «Синеранта». Она станет частью спортивного кластера на берегу озера Контаки. Как пояснила председатель совета округа Елена Соболева, уже удалось решить вопрос с подключением объекта к энергосетям. В здании разместят ледовую арену площадью более 2000 квадратов, раздевалки, душевые, тренерские и медицинский кабинет. Сейчас на объекте монтируют сэндвич-панели, бетонируют полы, возводят внутренние перегородки. Несмотря на небольшое отставание от графика, подрядчик обещает завершить работы в срок до конца года. Новый скейт-парк появится в Костомукше. Место для размещения скейт-парка обсудят с горожанами. С инициативой создания современной площадки для молодежи жители Костомукши обратились к главе Карелии во время единого дня приема граждан. Идею тогда поддержали, реализацию проекта взяли на контроль. Скейт-парк построят на внебюджетные средства. Сейчас обсуждается, где именно разместить новую площадку. Один из вариантов – территория возле набережной озера Контаки, которая в последние годы активно благоустраивается. Окончательное решение примут только после обсуждения с жителями и депутатами. Пьяного водителя-рецидивиста наказали. Прокуратура Мойзерского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина еще в 2022 году привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение. Тогда он был лишен прав. Однако спустя два года он вновь сел за руль автомобиля УАЗ в состоянии опьянения. В итоге суд приговорил пьяного водителя к 10 месяцам принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 4 года. Кроме того, суд также конфисковал принадлежащую осужденному машину. Но доход государства. Далее прогноз погоды. Спонсор Центра строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Синоптики обещают сегодня в Костомукше переменную облачность. В течение дня возможен как дождь, так и мокрый снег. Ветер сегодня будет северо-западный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 1 до плюс 6 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Музыка, общение, море и солнце – все это в программе «Бархатного шансона 2026» с 24 по 30 октября в Турции. И Михаил Бублик, конечно, в числе участников. Дорогие друзья, в честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно.
1: Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru, если вы старше 12 лет.
0: Спасибо, что вы правильно зашли в бухту городских встреч. Покачивайтесь на наших информационно-музыкальных волнах. Здесь ваши лоцманы Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый вечер, дорогие наши. И тема у нас сегодня такая добрая, можно сказать.
0: Сколько лет вашему семейному союзу? Что помогает сохранять теплые отношения на протяжении длительного периода? Если долгого брака пока не получилось, почему так произошло?
1: Напишите, ждем ваших сообщений. +7 909 955 103 0. Ну а прямо сейчас «Лисицы».

0: Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
4: столько
3: в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: общем, мы поняли, ищите женщину. Александр Розенбаум, Александр Маршал только что на шансоне, четвертиночка. И далее вот как раз про женщину новость.
1: Так.
0: Председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова напомнила, что в России нет закона о единой сумме выплат за долгий брачный союз на федеральном уровне. Такая поддержка оказывается регионами. Она также отметила, что наиболее крупные выплаты полагаются жителям Челябинской области. 150 тысяч рублей за 70 лет брака.
1: Да?
0: Да.
1: То есть есть такая статистика? Ну, если в Челябинской... Подожди, ну там и Екатеринбург рядом тоже получается же. Они как-то... Это же один регион, правильно?
0: Ну, есть Свердловская область, есть Челябинская. Вот в Челябинской 150 тысяч рублей за 70
1: лет
0: брака. Ничего
1: себе, какие они молодцы. Мы-то думали, на первом месте оказывается. Вот оно что. Надо еще посмотреть. Может быть, куда-то переехать. А вот, опять же, момент. Брак этот должен был зарегистрирован быть изначально там. А если ты переезжаешь с мужем один город,
0: мне
1: второй,
0: кажется,
1: третий, как это?
0: Просто люди живут там. Напишите из Челябинской области, нам интересно.
1: Да,
0: просто.
1: Может быть, кто-то уже из вас получил такие выплаты. Ждем сообщений.
2: Что-то мнется во мне, кается. До сумбурного в окаянстве кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: не видать. Благодарю за чай с баранками и то.
1: Михаил Круг, группа «Попутчик» в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, очень приятно, что вы в нашей вечерней компании. Городские встречи продолжаются, и далее сообщение по теме.
2: Николай, у нас горячий летний привет из Читы. Мои родители вместе прожили 52 года, пока судьба злодейка не забрала у нас отца в 22-м году. В 20-м было 50 лет свадьбы. Возможно, что-то присуждалось от государства за долгую супружескую жизнь, но пандемия коронавируса все отменило по всей России, в том числе и церемонии награждений. Но это не так уж важно. Денег много, а жизнь одна. Достичь такого стажа в браке удалось на доверии и взаимной поддержке друг друга. Конечно, не обходилось без острых углов и семейных скандалов, но мудрость и вера в любовь всегда побеждала во всех случаях. Я горжусь своими родителями за то, что сумели сохранить верность и семью. Николай, ну мы надеемся, что вы последуете все-таки традиции семейные, такой у вас тоже будет долгий, хороший брак, лет так 50, не меньше.
1: Мы вам этого желаем. Я думаю, что мэрия Читы тоже как-то вот открыточку пришлет, что да, действительно, мы поощрим. Надеемся, друзья, пишите. Рада Рай прямо сейчас продолжает эфир радио «Шансон». Верю в гороскоп. Верите вы или не верите, но все-таки песня замечательная. Прибавьте громкость.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Многие наверняка уже забыли про закон о локализации такси. Но в реальности он подписан и вступил в законную силу, пусть и с некоторыми временными послаблениями. Несмотря на отсутствие ажиотажа вокруг этого документа, первые последствия уже наступили. Так, Национальный совет такси отмечает рост дефицита водителей и, как следствие, неминуемый рост стоимости на услуги перевозки. 70% опрошенных перевозчиков отметили, что водители неохотно берут в аренду машины из перечня разрешенных. Компания указывает на низкое качество отдельных моделей, их высокую стоимость при покупке и в обслуживании, а также слабую экономическую эффективность для такси. Напомним, до работы в такси допускаются модели «Лады», «Солерс», «Эволют», «Воя», «Москвичи», «Умо», «Хавейл», «Теннет» и «Амода». Это самая острая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: бывает чудя.
1: Спасибо Сергею Трофимову. Далее Наталья на связи из Мытищ. О-хо-хо. Ну и тема любимая — Роман и Ирочка. Конечно, идея хорошая — поощрять семьи, прожившие в браке много лет. Это будет приятным бонусом. А что про меня, то мне уже ничего не грозит. Никакие выплаты. Даже не знаю, почему так. Думаю, очень много факторов. Но, так или иначе, самый долгий брак продлился 20 лет с небольшим. А их было несколько. Теперь уже нет смысла делать какие-то выводы. Жизнь прожита. А тем парам, которые только начинают свой жизненный путь, желаю долгой, счастливой, мирной жизни, наполненной вниманием друг к другу, любовью и верностью. Всем прекрасного вечера и отличного настроения.
2: Ну, на самом деле, чтобы жизнь была полна любви и верности, психологи нам советуют строить планы на будущее и думать о том, какими вы хотите видеть вот эти самые ваши отношения спустя много лет. То есть на берегу нужно договориться. Есть ли у вас общие ценности, цели, к которым вы хотите прийти? Вот об этом нужно говорить в самом начале отношений, да?
1: На первом свидании или знакомясь?
2: Зачем же на первом говорить о детях, Рома? Нет. О детях нужно говорить как минимум на четвертом.
1: Мужчины, записывай. На четвертом.
2: Ну, то есть, в принципе, понять хотите. Есть же люди, которые вообще не хотят детей. Вот об этом как-то надо изначально поговорить.
1: Да. Да? Ладно, давайте задумаемся, прокатимся в компании Вячеслава Бутусова. Прямо сейчас на радио «Шансон» «Чай в подстаканнике».

напоследок клац-клац буферами и колесами в такт. Раз-два. Вон перрон из вагона манит. Все, приехали. Здравствуй, Москва.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все сложится с новым кроссовером «Танат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Танат Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель «Танат Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
10: Похулиганили мы, поразводили мосты, поразжигали костры.

безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

0: день объятий.
1: Двойная доза настоящего шансона. Евгений Кемеровский, Александр Юрпалов. Только что в радиоэфире. Дорогие друзья, смотрим на календарь. Видим, что сегодня 28 мая. А значит, можно поздравить Александра Викторовича с Днем пограничника. Все-таки служил в погранвойсках на Сахалине.
2: Всех пограничников мы также поздравляем. Хорошая такая вот пограничники. Вот там есть что-то такое мужское, настоящее.
1: Спасибо,
2: мужское,
1: что граница на замке. Сообщение у нас по теме. Добрый вечер, радио Шансон. У нас сегодня с моей любимой женой 5 лет брака. Деревянная свадьба. Mm-hmm. Успех в семейной жизни – это понимание друг друга, и, конечно, не нужно соревноваться между собой, а уступить в нужный момент. 30 сентября дочери будет 5 лет. Скажи, одно счастье, это в семье, и когда семья тебя поддерживает. Иван, Наталья и наша дочь София.
2: Как красиво. Не нужно соревноваться, нужно просто жене уступить в один момент. Вот так это еще можно было, да?
1: А других вариантов и нет, что тут скажешь.
2: Ну, такие мы женщины. Добрый вечер. В браке 24 года, поженились, когда мне было 26, супруге 24, у обоих первый и единственный брак. Считаю, что в браке главное умение не обижаться на мелочи и не нервировать друг друга. Угу. Но главное, брак должен быть осознанным шагом и не ранним. Вот такое мнение выразил Федор. Спасибо вам за сообщение. Ну, а у нас Стас Михайлов на шансоне. Я жду звонка, а мы ждем ваших сообщений.

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Все пляжи Туапсе, кроме городских, очищены от нефтепродуктов, разлив которых произошел из-за атаки украинских БПЛА в апреле. Как сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, в этом году в городе откроется 69 пляжей, из них 11 для общего пользования. На всех будут работать спасатели и медпункты. Он отметил, что Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования воды и контроль санитарного состояния берега. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что собрано и вывезено почти 33 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. С 1 июня в России запускается эксперимент по использованию единой биометрической системы для регистрации пассажиров на рейсы, допуска в перевозочный сектор аэропорта и к выходу на посадку. По информации портала «Москва-24», в рамках тестирования, которое продлится до 1 апреля следующего года, будет оцениваться работа современных технологий цифровой идентификации в гражданской авиации. Нововведение затронет маршрут компании «Аэрофлот» между Москвой и Петербургом при использовании аэропортов Шереметьево и Пулково. Москвичи стали позднее заключать браки. Самый популярный возраст в текущем году у невест 26 лет, у женихов 28. Как сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на психиатра Евгения Фомина, современное поколение молодых людей позже заключает браки, потому что соцсети задают тренд на позднее создание семьи. В обществе популярно мнение, что человеку нужно заниматься самореализацией, а потом думать о семье. В свою очередь, психиатр Елизавета Жесткова считает, что лучший момент для вступления в брак наступает после 25 лет. В этом возрасте человек уже сформирован как личность и осознает, чего хочет от жизни. Его психика готова идти на компромиссы в критические моменты, а не поддаваться эмоциям. Доллар на завтра 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек, юань стоит 10.45. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Одна из титульных песен жанра открывает новый час в эфире радио «Шансон». 19.05 в столице. Добрый вечер, дорогие друзья. Огромное спасибо Александру Новикову. Здесь городские встречи. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, здравствуйте. В столице уже 19 часов и 5 минут. Ну все, дела все забыты, заброшены. Отдыхаем как следует, готовимся к завтрашнему буднему дню, сил набираемся.
0: Завтра пятница.
1: Да.
0: Какой же это будний день? Это уже предвестник выходных.
1: Ну, все равно работать-то придется, как ни крути, кому-то.
0: С каким предвкушением?
1: Кому-то.
0: Сколько лет вашему семейному союзу, что помогает сохранять теплые отношения на протяжении длительного периода, если долгого брака пока не получилось? Почему так произошло, как вы считаете?
1: Я напомню номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 0. Можно написать в мессенджер Макс, во все доступные мессенджеры, и смс-сообщение также можно отправить.
0: В отдельных регионах для россиян установлены выплаты за долгий брак. Их размер зависит от региона и длительности супружеской жизни. Для получения меры поддержки необходимо обратиться в МФЦ и написать соответствующее заявление. Также это можно сделать через госуслуги, предоставив свидетельство о браке с подтверждением регистрации в конкретном регионе.
1: Ну и, конечно, мы надеемся, что уже во всех регионах, во всех введут такую меру социальной поддержки.
0: Вот, кстати, написать соответствующее заявление в МФЦ. То есть кто-то может отказаться, если ему просто так автоматически начислят.
1: А, он напишет заявление, мне не надо, мне и так хорошо. Накаркаете еще.
0: Нет, может, кто-то получал, напишите, об этом тоже интересно. Мы ждем ваши сообщения, периодически будем их зачитывать. Ну, можно действительно указывать, что влияет на ваше семейное счастье. Может быть, как-то оно трансформировалось с годами, как-то притирались или сразу.
1: А может быть, на опыте знакомых. Просто увидели, проанализировали, что у друзей оказывается, ага, вот так, она вот делает вот это неправильно, вот, вот из-за этого браки и рушатся, да? Такое же тоже может быть. Мы прямо сейчас послушаем Эдуарда Хуснутдинова на шансоне. Запись программы «Живая струна» с его участием доступна в ВК-видео, в «Одноклассниках». Заходите, смотрите, лайкайте, комментируйте.

Алла Ридс, Алексей Петрухин в вагоне-ресторане, только что здесь на волнах радио «Шансон». Друзья, очень приятно, что вы покачиваетесь на уютных диванчиках городских встреч. Катим дальше и читаем сообщение от Вали, город Набережные Челны, на связи. «Добрый день, любимые ведущие. Нашему браку пошел 39-й год. Благодаря вашему вопросу задумалась. Самое интересное – день создания семьи 7 января, Рождество Христово, Богом созданный союз. И по воле судеб мы сами просили Вселенную о второй половинке. Я русского Вовку, он жену Марийку. Вселенная услышала, ну а держится наш союз в первую очередь от моего ангельского терпения».

0: терпения и теперь понимаю мудрости. Где-то помолчать в нужный момент, где-то высказаться, где-то простить. Даже пережили кризис среднего возраста, получили колоссальный опыт. Думаю, оба с годами приросли друг к другу корнями. Одним воздухом дышим. Ведь дом разрушить можно, убрав один кирпичик, а построить заново очень тяжело и не всегда возможно. Так что дай Бог нам умение слышать друг друга и впредь, и дожить до 50 лет брака и больше.
1: Ну ведь золотые слова. Да. Слушай, вот про кирпичик это в самую точку. Радио Шансон, мы в браке с 93-го года. В этом году будет 33 года. Это нам пишет Александр из Германии. Было по-разному, но как-то все вместе преодолевали. Семейная жизнь — это наука. Где-то промолчать, где-то уступить. Главное, должна присутствовать любовь. С 2000 года мы проживаем в Германии, и у нас нет такого поощрения за годы брака, но в фирме, в которой я работал за 25 лет совместной жизни, мне выплатили 200 или 250 евро.

0: Воровайкам большое спасибо. Вечер, конечно, становится благодаря такой музыке зажигательным.
1: Перестает быть томным, да?
0: 19:26 в столице. Городские встречи продолжаются. Илья на связи. Добрый вечер, радио Шансон. Я бы хотел спросить совета.
1: Да.
0: Так как сегодня тема брак, у меня сложная ситуация. Девушка, 23 года исполняется в начале июля, мне только будет 22. Можно сказать, давит на меня с вступлением в брак вопросами «когда?». Ну, когда уже видно, что торопится. Мы одногруппники в институте, знакомы уже около 3 лет. Отношения и совместная жизнь очень нестабильные. У меня нет уверенности, что я хотел бы иметь такие отношения в будущем и уверен, что вряд ли что-то изменится. Тем не менее, я ее люблю. Угрожает расставанием и тем, что найдет другого. Не хочу, чтобы заключение брака было необдуманным и тем более под давлением. Не хочу в будущем столкнуться с разводом и неминуемым разводом на алименты и прочее, и быть ободранным, как липка. Кажется, и любви как будто с ее стороны и нет. Я на распутье.
1: Ну вот, собственно, вы сами ответили на свой вопрос. Все. Я не хочу это, я не хочу то. Так и не надо. Не хотите и не надо. Ну, скажите, как бы, нет, я пока не готов. Все. Исчерпано.
0: И наблюдайте за реакцией, да?
1: Да, ну, уйдет, значит, действительно не любит. Ну, что, а тогда тем более еще лучше. Ну, не любит, тогда зачем вам эти отношения? Дорогие наши Роман и Ирина, радио Шансон, это наше любимое, я бы даже сказала, семейное радио. А вы на этом радио, наши любимые ведущие. Ой, как приятно, спасибо. Давненько мы не общались, уже около года, наверное. Сегодня затронули очень хорошую тему длительности брачных отношений. Мы сейчас узнали от вас, что за это, оказывается, производится финансовое поощрение. Верно, это хорошо, но выплаты как бы так себе. Не скажу, что мы чемпионы в совместном проживании и ждем поощрений, но мы в браке 31 год. Ну как это не чемпион? Ну это много. Плюс 5 лет до бракосочетания. Собственно, мы сидели за одной партой. И это не фигурально, мы одноклассники. Я очень люблю свою Ксюшу, а она меня. Это написали нам Олег и Оксана из Когалыма. Приличный срок, я вам скажу, отмотали. Поэтому поощрений вы уж точно достойны 100%. У нас далее много хорошей музыки. Будет «Бутырка», но прежде Михаил Шуфутинский. Композиция под названием «Мама».
0: Музыки много, шансон один.
2: Детство часто

0: Бутырка только что в эфире «Шансона». Насколько прекрасен в этом клипе Владимир Ждамиров, можно смотреть на сайте «Радио Шансон». Есть у нас видеотрансляция. Кроме того, соцсети вам помогут. Ну и, конечно, мобильное приложение «Радио Шансон». Скачивайте, устанавливайте на свой любимый гаджет. На связи Екатерина. Здравствуйте. А мы с мужем живем всего 3 года, и хочется прожить лет 70. И не надо выплат. Максим, я тебя люблю.
1: Красота. И будет 73 у вас, мы надеемся. Сергей Борисович на связи. Здравствуйте. Предлагаю на федеральном уровне выплачивать каждому супругу по 100 миллионов рублей каждому за 100 лет совместной жизни. Как тебе такое предложение? С таким стимулом люди будут очень стараться прожить вообще и вместе, в частности, как можно дольше. Но, думаю, при этом федеральному бюджету в ближайшие 10-15 лет точно ничего угрожать не будет. Ну, а после НДР закон можно будет изменить, как у нас бывает. Вот так.
0: Ну, возможно, так оно и будет когда-нибудь. Поживем, увидим, да. Особенно через 100 лет. Посмотрим. В отдельных регионах, друзья, для россиян установили выплаты за долгий брак. Их размер зависит от региона и длительности супружеской жизни. Как мы выяснили, у нас сейчас пока лидирует Челябинск. Там предлагают, ну как, дают людям... В Челябинской области 150 тысяч рублей за 70 лет брака.
1: Mm-hmm. Да, ну сумма хорошая, правда хорошая. Так, привет у нас еще из Челябинска есть. Родители прожили вместе 59 лет. И в прошлом году получили... Ошиблись. В прошлом году получили 50 тысяч. Вот, все есть. Вот, к сожалению, без подписи, без указания региона, но тем не менее люди получают.
0: Друзья, для получения меры поддержки необходимо обратиться в МФЦ и написать соответствующее заявление. Также это можно сделать через госуслуги, предоставив свидетельство о браке с подтверждением регистрации в конкретном регионе. Узнайте, действительно, может быть, денежки вас ждут?
1: А вы их не идете получать. Да. Вот они лежат себе, такие лежат. Ну, когда же нас заберут? Когда?
0: Кстати, друзья, о денежках. Необходимо и нам кое-что заработать. Сейчас небольшая пауза, после которой мы продолжим городские встречи. Будьте поблизости.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама на радио «Шансон». Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4L». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4L». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель «Тенет Т4L». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
5: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
6: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН «Лояльность». 0+.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Вика Ветер только что в эфире радио «Шансон». Огромное спасибо. Замечательный проект Киры Дымова. Кстати, 30 мая, это получается у нас в субботу уже, да, у Киры Дымова день рождения.
1: Ух ты!
0: Да, в соцсетях, друзья, здорово. Напишите, маэстро, будет очень приятно.
1: А у нас есть еще несколько сообщений. Должны успеть. Добрый вечер, мы с мужем 25 лет в браке, написала нам Наталья. Серебряная свадьба была 21 апреля. Люблю его. Так.
0: Юлия на связи. Добрый вечер, Роман и Ирина. Мои родители прожили вместе 47 лет. Пока папа не умер, но у меня брака не получилось. Однако я счастлива тем, что воспитала сама троих сыновей. Евгения, Никита и Ивана. Жукова Юлия, город Подольск.
1: Я пришел из армии в 91 году, познакомился с девушкой. Мы прожили в гражданском браке до 2011 года. У нас сын родился в 92-м. Так, что...
0: Добрый вечер. В Подмосковье родители за 50 лет брака получили чайный сервиз на 6 персон. Я ходила сама, выясняла, что положено, одарили сервизом. И на том спасибо. Никаких поздравлений, цветов, ничего. Потом родители переехали в Москву. На 55 лет обратились за выплатами. Отказ, так как брак зарегистрирован в Московской области. Вот так Татьяна из Подольска сообщает.
1: Я не дочитала, если что.
0: Угу.
1: Вот. Дело в том, что в 2011 году, когда сын ушел служить срочную службу, что-то приспичило сделать предложение таки жене. Вот она была в шоке. Ну и молодец. Емеля Блашиха у нас на связи была. Это здорово.
0: Спасибо, друзья. Специальный выпуск программы «Вечерний заезд» очень скоро. С кем и куда поедет сегодня Дмитрий Малыгин, узнаем через несколько минут. Мы отчаливаем. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Пока.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: ОСАГО на небезопасные автомобили может стать дороже. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство утвердило план мероприятий по новой стратегии безопасности дорожного движения. Масштабный документ предполагает работу в разных сферах до 2030 года, в перспективе до 36-го. Среди основных векторов – развитие дорожной сети и строительство инфраструктуры, цифровизация процессов, в том числе с использованием искусственного интеллекта, обновление парка транспортных средств, в том числе общественного транспорта, развитие инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности. ОСАГО на небезопасные автомобили может стать дороже. Одно из направлений новой стратегии – модернизация ОСАГО. Конкретных решений и сроков пока нет, только идут обсуждения. Но предполагается, что в будущем стоимость страховки привяжут к новым факторам, в том числе к оснащению автомобилей системами безопасности, в первую очередь подушками, а также к возрасту машины, рейтингам пассивной безопасности и другим параметрам. Из-за этого ОСАГО для владельцев старых машин в отдаленном будущем может подорожать. Минтранс проверит риски эксплуатации праворульных автомобилей. О запрете речи пока не идет, но на высоком уровне в правительстве праворульками заинтересовались впервые. Ранее в МВД публиковали не самую лучшую статистику. Транспортный риск по праворульным машинам в 2 с лишним раза выше, чем по леворульным. Показатель зависит от количества тяжелых ДТП с погибшими. Повышенная опасность праворульных машин может быть связана с более плохим обзором из-за местонахождения водителя в салоне. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Костомукше в больнице летом откроют новое отделение. Это будет отделение неврологии. Как отмечают местные власти, в межрайонной больнице начал действовать комплексный план модернизации, разработанный по поручению главы Карелии. Как именно будет развиваться больница, власти и глава Минздрава обсудили на встрече с коллективом. Уже в июне в больнице планируют открыть полноценное отделение неврологии. Кроме того, в конце года в Костомукше должны запустить новый компьютерный томограф и первый для районной больницы Карелии аппарат МРТ. Как подчеркнули власти, особое внимание в больнице уделят укреплению кадрового состава и привлечению в Костомукшу специалистов. Строительство ледового катка в Костомукше планируют завершить в этом году. Напомню, объект возводят при поддержке федерального и республиканского бюджетов, а также компании «Северсталь». Ледовая арена появится рядом с аквапарком «Синеранта». Она станет частью спортивного кластера на берегу озера Контаки. Как пояснила председатель совета округа Елена Соболева, уже удалось решить вопрос с подключением объекта к энергосетям. В здании разместят ледовую арену площадью более 2000 квадратов, раздевалки, душевые, тренерские и медицинский кабинет. Сейчас на объекте монтируют сэндвич-панели, бетонируют полы, возводят внутренние перегородки. Несмотря на небольшое отставание на графика, подрядчик обещает завершить работы в срок до конца года. Новый скейт-парк появится в Костомукше. Место для размещения скейт-парка обсудят с горожанами. С инициативой создания современной площадки для молодежи жители Костомукши обратились к главе Карелии во время единого дня приема граждан. Идею тогда поддержали, реализацию проекта взяли на контроль. Скейт-парк построят на внебюджетные средства. Сейчас обсуждается, где именно разместить новую площадку. Один из вариантов – территория возле набережной озера Контаки, которая в последние годы активно благоустраивается. Окончательное решение примут только после обсуждения с жителями и депутатами. Пьяного водителя-рецидивиста наказали. Прокуратура Мойзерского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина еще в 2022 году привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение. Тогда он был лишен прав. Однако спустя 2 года он вновь сел за руль автомобиля УАЗ в состоянии опьянения. В итоге суд приговорил пьяного водителя к 10 месяцам принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 4 года. Кроме того, суд также конфисковал принадлежащую осужденному машину. Доход государства. Далее прогноз погоды. Спонсор Центра строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Синоптики обещают сегодня в Костомукше переменную облачность. В течение дня возможен как дождь, так и мокрый снег. Ветер сегодня будет северо-западный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 1 до плюс 6 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
4: Ведь не

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Друзья, всем привет! Как бы это ни было странно, сегодня четверг, рыбный день, кстати. Если что, 20.06 в городе Герои Москва, и с вами «Вечерний заезд». Почему бы и нет в четверг не поговорить о машинках? Вдруг у вас с понедельника накопились какие-нибудь вопросы, и вы готовы их мне задавать? Как купить, сломать? И все вот это можете написать по номеру 8-909-955-103.0. Макс и смски мы принимаем с удовольствием. Мой голос разума сегодня Рита Виноградова. Рит, скажи привет.
2: Всем добрый вечер.
1: Вот так, что она будет контролировать меня.
2: Буду.
1: Друзья, я хотел, честно говоря, немножко пофилософствовать, вы поймете потом почему. Я в последние годы, наверное, лет последние 5, часто делаю ремонты в своих жилищах. Ну, вот это вот квартиры, дома, это нескончаемые строительные вызовы. И все как бы в этом классно, оно мне даже нравится. Но каждый раз по завершению этого процесса, заходя в новый интерьер, я учусь в нем по-новому жить. И мне всегда это дается, ну, с большим трудом. Наверное, это какие-то отклонения, мне надо к доктору. Но правда, я вроде бы делал все так, как я хотел. Захожу и думаю, черт, надо привыкать. Рит, а ты как относишься?
2: Но в целом, то, что у тебя много квартир, это уже
1: плюс,
2: жирный.
1: Прекрасно. Квартиры, дома, все классно. Как ты к новым интерьерам? Сложно ли тебе погружаться в это?
2: Моя жизнь меня не щадила. Мне приходилось жить в тех интерьерах, которых получалось.
1: Я понял. Так, тогда у наших слушателей есть логичный вопрос. Какое вообще это имеет отношение к тачкам?
2: Какое?
1: Так как у нас, собственно, программа-то автомобильная. Самое, на самом деле, что ни на есть. Я наблюдаю за автомобилями, за развитием автомобильного рынка. И, на самом деле, современный мир устроен таким образом, что мы за рулем автомобиля проводим гигантское количество времени. Ну, иногда даже больше, чем дома, да? Потому что вот эти вот пробки и все остальное. И таким людям, как я, очень важно... Важно, чтобы автомобиль был привычным. Привычным, понятным и, ну, в хорошем смысле предсказуемым, ну и, конечно же, надежным. И вот это ощущение такое, как интерьера, который ты любил. То есть,
2: интерьер в авто.
1: Интерьер в авто. Ну, на самом деле, нет. И есть ощущение, и вы, конечно, можете мне сейчас возразить, сказать, что, ну, не существует таких машин, которые бы сочетали себе все самые... правильные, самые клевые решения из автомобильного мира. Но нет, я недавно прожил маленькую счастливую жизнь, двухнедельную, именно с такой тачкой, без каких-либо стрессов, переживаний и всего вот этого. Автомобиль это называется, друзья, Solaris KRX. KRX, KRX, не знаю, как кому удобней. Если вам, ну, как бы название...
2: Запоминаем и записываем.
1: Solaris KRX. Слушай, на самом деле, я не думаю, что кому-то это прям может показаться незнакомым. Но даже если это название вам кажется незнакомым, то сам автомобиль вы в огромном количестве видите на дорогах. Наверняка, я думаю, что если не внутри вашей семьи, то среди соседей, знакомых и какого-то ближнего круга общения такие тачки есть. И такая тачка есть не одна, потому что это заслуживающий доверия автомобиль. Довольно давно присутствующий на нашем рынке и заслуживший это прям по-настоящему. Что вам нужно знать об этом, если вдруг вы не знаете, что это за автомобиль? Это необычный класс. Обычный класс. Все мы привыкли, что существуют там седаны, кроссоверы, хэтчбеки

0: они, в общем-то, максимально подходят к жизни в большом городе, оптимальны и по размещению, и по маневренности. Друзья, вернемся к KRX после паузы.
1: Вечерний заезд. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
2: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Вечерний заезд.

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Ребятушки, «Вечерний заезд», не удивляйтесь, в четверг, почему бы и нет, не поговорить бы нам об автомобилях. Сегодня мы едем на «Солярисе» KRX, очень стабильная, очень классная тачка, и я пожил пару недель вместе с ней. Мне очень-очень понравилось. Продолжаю про нее вам повествовать. Значит, я уже в предыдущем отрезке успел вам рассказать, что это необычный

0: Классный класс. Необычен он тем, что это приподнятый хэтчбэк городской. Он и компактен, и оптимален по габаритам для использования и в городе, и на какие-то там дальнобойные поездки он подходит, потому что достаточно большой багажник. При этом у него достаточно высокий и большой клиренс, то есть никаких невзгод у вас не будет ни с сугробами, ни с чем. Плюсом жирнейшим к этому всему является так называемый неокрашенный обвес по периметру кузова. Такой черный, Рит, ты же наверняка видел, да, тачки, у которых, собственно, все там покрашено в какой-нибудь цвет, а есть такой пластиковый черный обвес.
1: У меня можно спрашивать только... Какой цвет покрашены тачки?
0: Не, как ну они ладно, выглядят? Ну ты наверняка красивые видела машины.
1: Конечно,
0: и вот это классно, когда такая штука, как обвес неокрашенный, присутствует. Расскажу тебе почему. Потому что, во-первых, он защищает от различных повреждений в процессе, ну там, штурма легкого бездорожья. Знаешь, ты едешь по грибы, съезжаешь куда-нибудь на тропиночку, а там, ну, всякие веточки, вот это все, оно топорщится, и ты едешь, и у тебя потом не останется царапин, не останется каких-то потертостей на арках, на порогах, на чем-то. Все это будет на неокрашенном пластике. На самом деле, на нем почти этого не видно. И если уж очень сильно хочется, его можно регенерировать. Люди это умеют делать при помощи, кстати, знаешь, чего?
1: Регенерировать
0: фена.
1: Вау.
0: Нагревает пластик и, в общем-то, затягиваются все эти повреждения на нем. Это очень прикольно. Ну и плюс, конечно же, этот неокрашенный пластик по периметру всего кузова Solaris KRX защищает от тех самых злодеев, которых хочется поймать и уничтожить, которые любят двери открывать в соседнюю тачку. Знаешь, встаешь на парковке около супермаркета, и обязательно находится какой-нибудь нерадивый автомобилист, который детей выпускает без надзора. Они просто распахивают калитку прям вот на все бабки, и эта калитка бьется обычно там в крыло, в арку куда-нибудь. Вот.
1: Дорогие слушатели, если вы так делаете, не делайте так, пожалуйста.
0: Да, мы вас найдем и аннигилируем за это. Вот, собственно, пластиковый это этот обвес тоже защищает от этого всего. Ну и, как я уже сказал, конечно же, он добавляет такого визуального жирка, дерзости, он расширяет визуально кузов и подчеркивает универсальность всего автомобиля. Помимо вот этой очевидной практичности, о которой мы только что поговорили, вообще Solaris KRX буквально соткан из всяких понятных и привычных решений. Да? То есть мы сейчас наблюдаем автомобили, я их называю такими экспериментальными, на которых очень много каких-то вот этих инноваций, которые мне, как тому
1: самому
0: староверу,
1: да?
0: И, ну, мне надо привыкать. Ну, я парюсь по этому
1: надо,
0: поводу.
1: Надо, надо.
0: Вот, смотри, например, у Соляриса возьмем ручки дверей, рассмотрим. Это обычные ручки здорового человека. Ты подошел, ее открыл, и дверь открылась, да?
1: Все по-человечески.
0: Да, без всяких вот этих выезжающих конструкций, которыми сейчас многие восторгаются, но они там могут замерзнуть зимой, да все что угодно. А здесь классическая ручка, которая очень удобна. И на этих ручках, что немаловажно, размещены такие прикольные кнопочки, так называемого, без ключевого доступа. Сейчас этим никого не удивишь. Сейчас практически у всех автомобилей есть бесключевой доступ, но опять-таки все эти новомодные бренды любят заигрываться с их реализацией. То есть какие-то сенсоры, а в наших погодных условиях, когда ты подходишь, там кусок льда, ну какие к чертовой матери сенсоры, да? Поэтому на Solaris KRX там обычные кнопки, такие прям, которые можно нажать, ты понимаешь, что она нажалась, открылась, закрылась, и тебя это вообще не парит. Ты
1: мощный,
0: даже...
1: мощный и понятный.
0: Конечно,
1: да?
0: Ты не перепроверяешь себя, ты не мучаешься, не возвращаешься к машине, чтобы понять, там, закрылась она или нет. Это очень здорово, поэтому вот как минимум, да, вот мы сейчас обошли вокруг этой машины, увидели обвес, увидели обычные ручки, увидели вот эти кнопки блокировки и открытия дверей, уже для меня, как для действительно старовера, это дорогого стоит, и я готов глобально за это рублем, наверное, проголосовать. Друзья, вы подумайте о том, насколько это удобно и классно таким пользоваться. После музыкальной паузы небольшой мы продолжим.
2: Вечерний заезд. Радиоконсоль Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store 16+.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: отвали.
1: Вечерний заезд.
2: Друзья, вечерний заезд с вами в четверг, да, необычно. Сегодня мы гоняем на Солярисе КРХ, на клевой тачке, проверенный, надежный, стабильный и очень мне, честно говоря, симпатичный. Что-то, Рита,
3: да, я
2: добрала
3: хотела...
2: воздуха, давай.
3: Кто-то про авто, а кто-то, точнее, про... женщины задают вопрос. Светлана пишет. Дмитрий, вы женаты?
2: Так.
3: Дмитрий.
2: Да, Светлана, я женат, счастлива и уже не один десяток лет, скажем так.
3: Простите, Светлана.
2: Простите, Светлана, да. Я, увы, увы, но... Не, не увы, почему? Я с радостью об этом говорю. Все, хватит меня компрометировать.
3: Вот эти провокации,
2: Дмитрий, от женщин. Неправильное слово просто. Увы, это было неправильное слово. Зачеркиваем. Здесь не читаем. Давайте про тачку дальше продолжим. Про KRX. Мы, в принципе, уже выяснили, что он прикольный, что у него очень выверенное и классное решение по использованию, которое мы привыкли, которое нам хочется иметь у своего автомобиля. И сейчас, конечно, я перейду уже к более таким узконаправленным вопросам. Я всегда очень-очень пристальное внимание обращаю на головную оптику автомобиля. Да? Это фары, это то, что светит. У меня в последнее время есть ощущение, что производители пытаются не сделать хороший свет, ну, то есть для чего он нужен, чтобы автомобиль ехал, перед собой все освещало, это было безопасно, да? А такое ощущение, что эти производители пытаются удивить друг друга. Ну, вот кто сделает какую-то...
3: Светомузыка
2: некоторая. Светомузыка, да, и это ужасно, потому что, ну, у этого, как бы, устройства есть четкое предназначение. Сейчас вот эти двух, трех и так далее этажные оптики, там вся морда в этих лампочках, выглядит, конечно, эффектно иногда, но работает малоэффективно. Это надо признать, и мне такое не нравится. Вот у Solaris KRX оптика, как я уже говорил, были ручки здорового человека, а теперь оптика здорового человека. Они, во-первых, расположены в правильных местах. Классическое такое расположение над решеткой радиатора под капотом. Почему я об этом говорю? Потому что сейчас очень многие реально производители любят оптику делать где-то на уровне, там, ниже даже решетки радиатора, вертикально, и, соответственно, в нашей климатической полосе это все моментально заляпывается, засыхает. То есть ты вроде бы выехал с мойки, у тебя была чистая тачка, через каких-то там 10
3: минут... Минута удовольствия.
2: Да, и все, и потом она у тебя уже не светит. Да ладно удовольствие, я говорю, ладно, это было просто ради удовольствия, а это ради безопасности, свет важен. И у тебя она грязные, вот эти фары, и все. Здесь как бы вот за счет этого расположения правильного в классическом месте, они, естественно, так не пачкаются. Что касается наполнения, абсолютно точно 100% современное, полностью светодиодное, с такими изящными элементами дневных ходовых огней, не знаю, как клыки, что ли, как ленты. Ну, выглядит классно, то есть прям очень свежо и очень здорово. Светодиоды светят и на ближнем классно, и, в общем-то, в любое время суток. Да, противотуманки, кстати, важный момент. Я тут смотрю на фотку и понимаю, что да, противотуманки находятся тоже в классических местах, включаются отдельно, и никто не стал там заигрывать с вот этой вот интеграцией противотуманных огней в блоке основных фар. То есть все четко понятно. Сверху фары, снизу противотуманки. По, в принципе, внешнему облику почти все. То есть назвать его Solaris KRX прям революционным с точки зрения дизайна, ну, нельзя, правда. Он стабилен, понятен, и все его плюсы, вот эти, которые я назвал, сильно экономят мои эмоциональные силы, да, на вот эти вечные привыкания к новомодным веяниям автодизайнеров, которые, ну, по-моему, немножко сходят с ума. Мне вот такие решения, как Solaris KRX, очень, очень нравятся. Да? И более того, есть тех ребят, которые размышляют примерно по следующей схеме. Мне за тачкой не бегать, да, и как она глобально выглядит снаружи, ну, правда, ну, не то чтобы совсем все равно, ну, не очень принципиально. Хотя, честно говоря, я как любитель...
3: Для нормальных пацанов.
2: Ну, для нормальных пацанов, да. И, ну, для меня единственным важным фактором является цвет. Я очень... как скажем так, ну не то, что с пренебрежением, как-то с негативом отношусь к машинам черно-белым и серым, да, то есть ты когда выглядываешь из окна во двор, ты понимаешь, что они все одинаковые. И меня это немножко напрягает. Я, конечно, за яркие цвета, и, собственно, в линейке Соляриса у KRX есть яркие цвета, по-моему, даже несколько, что определенно для меня, конечно, плюс гигантский, когда можно выбрать яркий цвет. Ну, во-первых, это просто радует глаз, и особенно, когда тачка чистая, круто, допустим, красная или там оранжевая, или еще какая-то. Ну, и это тоже, кстати, в копилку к безопасности добавляет, потому что, когда ты едешь на дороге...
3: Ты заметен.
2: Яркий автомобиль, конечно, заметен. Даже если это не красный спорткар, а, допустим, какой-то красный приподнятый хэтчбек, его всегда видно, друзья. Продолжим разговаривать о Соляриске RX после небольшой паузы.

меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья, четверг и вечерний железный хотел заезд. Вечерний заезд с вами, друзья. Сегодня мы ездим на все-таки железном, да, Solaris KRX. Автомобиль настоящий. Классная, офигенская железная коробочка на резиновых кружочках. Которая мне...
2: Настоящая.
1: Да, которая мне очень понравилась. Друзья, мы рассказали, как это все выглядит внешне, какие плюсы от форм-фактора этого автомобиля. Ну, а сейчас я хочу, конечно же, рассказать про салон, про его эргономику, организацию внутреннего пространства, так как мне, вот лично и моим близким, там приходится проводить большую часть времени. Первое, что, честно говоря, я для себя отметил, сев в Solaris KRX, это классическая приборная панель. Ну, то есть... Мне, может, я человек там из прошлого, но мне очень нравится, когда вот это кружочек, а на нем такая физическая стрелочка, да, и там есть белые циферки и красная стрелочка. И мне это очень нравится, да, показания считываются.
2: Все понятно.
1: Да, ну то есть для ты всех. Как водитель, ты едешь, у тебя идеально считываются показания в любое время суток.
2: И безопасно.
1: Да, и физические стрелки, например, не тормозят, как это бывает на цифровых этих приборках, когда она нарисована, как мультик, и не успевает. Вот, ну и, собственно, на всех этих экранах, которые в последнее время так любят производители, огромное количество информации, которая, ну, глобально водителю не нужна, она их только отвлекает, и в темное, кстати, время суток все эти дисплеи очень сильно, как бы скажем так, утомляют водителя и его глазюки, да, потому что он вынужден смотреть, а это все яркое, светится, еще там куда-то летает, прыгает. Ну, в общем, сложно. Я за классические приборы, и на самом-то деле на многих вот этих новомодных приборках люди стараются либо найти, либо установить хотя бы классическую тему, чтобы это выглядело как вот те самые кругляшки, которые есть у KRX в стойке, работают отлично, и не надо тут ничего изобретать, никакие темы искать. После приборов, конечно же, в самое сердечко ко мне залетают физические кнопки. Ну, это прям...
2: Настоящие прям, кнопки, прям на которые кайф. Можно нажать.
1: Да, и понимаешь, в чем самое крутое, что у практически у каждой функции есть своя кнопка. То есть ты четко знаешь уже на уровне рефлекса, да, то есть вот куда надо повести руку, где нажать эту кнопку, и ты чувствуешь, что ты ее нажал.
2: Как она отжимается, да?
1: Да, то есть ты это чувствуешь пальцем. Не то чтобы я зануда там не умею пользоваться сенсорами, которые сейчас повсеместно, да, но, да, правильно сказал, нажимать кнопки приятнее, но и еще это, опять-таки, огромный плюс к безопасности при вождении. Целиться пальцем на ходу в сенсор, чтобы, допустим, там, прибавить звук или сделать там потеплее, попрохладней, но это такое себе, да, то есть, в принципе, в процессе этого можно...
2: Я согласна. Мы соскучились по кнопкам.
1: Кнопки нам...
2: Очень много сенсоров
1: очень
2: сегодня.
1: Очень хочу себе телефон кнопочный, честно говоря. Такой, знаешь, вот, которые были классные, Nokia такие выезжали.
2: Да,
1: кнопочками. Так, вот, поэтому, да, я считаю, что сенсор, ну, как бы максимально небезопасный. В Solaris KRX есть много кнопок, их приятно нажимать, и я буду всегда за кнопки, крутилки и ручки. Третье, как бы, на что обращаешь внимание в салоне, это, конечно, лекало кресел. Эргономические недочеты в них найти, вот, практически невозможно. Подушка нижняя нужной длины, кто понимает, о чем я сейчас, это должен оценить. Плотность самих кресел, набивки материалов в норме. Я специально, на самом деле, сажал за руль этого автомобиля людей разного роста и комплекции, и все как бы магическим образом находили себе удобное положение. Вот и то же самое в равной степени удобства относится к пассажирам галерки, да, те, кто ездит на втором ряду. Поэтому, да, можно ехать далеко, можно ехать долго, там никто у вас, дети, бабушки, тещи не устанут. 100%. По материалам...
2: А это очень важно.
1: Конечно.
2: Потому чтобы теща не устала.
1: И не пилила тебя всю дорогу, да.
2: И женщина твоя любимая тоже.
1: Что касается материалов отделки, давайте быстро про них пробежимся. Они, конечно, не супер премиальные, они такие, как бы, скажем так, практичные, визуально и тактильно они приятны. То есть вопросов нет, но нет там каких-то шпона супер дорогого дерева и всего вот этого. Кресло обшито искусственной кожей, но мне, на самом деле, понадобилось немало времени, я ее там нюхал, кусал, поджигал, чтобы понять, что это эко.
2: Пробовал на
1: эко,
2: вкус.
1: Да, что это эко-кожа, она потому что выглядит и ощущается, ну, прям как натуральный продукт, и ничего плохого в эко-коже абсолютно точно нет, по исследованиям.
2: Это хорошо. Все, эко-кожа это, сегодня, да, это очень актуально.
1: Сохраняет там определенно животных там в какой-то степени. Ну и плюс, конечно же, износостойкость эко-кожи сильно выше, чем натуральные. Вот эти заломы, какие-то там поднадрывчики, они появляются гораздо позже, чем на натуральной коже. Поэтому материал классный, не бойтесь его, друзья. После музыкальной паузы я вам расскажу, как все это едет.
0: Вечерний заезд.
3: Реклама на радио «Шансон».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Вечерний заезд на «Радио Шансон».

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Друзья мои, вечерний заезд. Что кажется вам странным в четверг, но нет, он действительно есть.
2: Прекрасный вечер.
1: Здесь действительно я, Дмитрий Малыгин, вот Рита, мой голос разума. Я рассказываю вам сегодня про классную тачку, как по мне, Solaris KRX. Я уже рассказал практически все про салон. Хотя нет, про салон рассказал не все, вру. Во-первых, есть, ну не во-первых, а в салоне, помимо большого количества кнопок, есть современный мультимедийный комплекс. Ну, объективно он удовлетворяет. Удовлетворяет всем потребностям. У него есть подключение смартфона по вот этим модным протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Все там будет. И привычная навигация с пробками, и любимые плейлисты. Все
2: то
1: это...
2: есть я смогу включить любимую свою музыку?
1: Конечно, да? без проблем. В том самом вот этом стриминговом сервисе, который ты привыкла, он там либо на Android Auto, либо на Apple CarPlay поднимется, и ты будешь слушать свои любимые песни. А что мне очень еще понравилось, что, конечно, из коробки в этой тачке есть так называемая система телеметрии. Это когда ты со смартфона, установив приложение, можешь ее контролировать. Завести ее удаленно, заглушить, открыть, закрыть. То есть я просто люблю зимой выходить к теплой машине, и ты делаешь это, пока ты попиваешь чаек утренний, заводишь, выходишь, в ней уже тепло, классно.
2: Звучит как песня.
1: Конечно.
2: Особенно зимняя.
1: Да, не все автомобили, к сожалению, этим оборудованы, а Solaris KRX точно. Теперь самое время быстро поговорить о технике, потому что отрезок наш временной последний. Автомобиль создан для России. Это факт. И Solaris KRX выбрал путь стабильности и надежности, без всяких там экспериментов, как бы нас не убеждали в превосходстве турбомоторов и всяких хитроумных коробок с кучей сцеплений. Вот в Solaris KRX связка из атмосферного движка, без всяких там турбин и классического автомата, гидротрансформаторного. Сложное длинное слово, которое мне не всегда удается. Вот такая связка выглядит наиболее предпочтительно. Что для вас это значит? Ну, на самом деле, все просто. Это солидный ресурс, это 100%. Он подтвержден массой всяких случаев. И вы можете зайти там на все известные сайты по продаже машин и встретить там такие автомобили с пробегом 300, 400 и 500 тысяч километров. То есть полмиллиона не предел для этой связки мотора и этой коробки. Если... в цифрах говорить, о цифрах идеальных, то объем 1.6 у мотора, мощность 123 силы. Ну, как бы это адекватно для автомобиля подобного класса. То есть быстрые старты со светофора, конечно, не его стихия, это не спорткар и так далее. Ну, кому они вообще сейчас нужны? Да, вот это камеры, вот эти штрафы, вот это все. А вот, например, то, что привод ГРМ у этой тачки цепной, и все это надежно максимально сделано, намекает нам на сотни тысяч километров пробега точно. Что касается ездовых ощущений, об этом надо поговорить. Несмотря на клиренс в 195 миллиметров, а это 19,5 сантиметров, ого-гошечки себе, автомобиль на дороге себя не чувствует каким-то расхлябанным, и вы его таким не чувствуете. За такая виртуальная фраза, за покрытие он держится уверенно, четко вот следуя за всеми командами, даже самыми мелкими руля. То есть вы там хоп-хоп-хоп, и он повторяет ту траекторию, которую вы заложили, и едет туда, куда вы смотрите глазами. Это здорово и приятно. Так, на самом деле, не только на асфальте происходит, но и за его пределами. На умеренном бездорожье вы едете спокойно, расправляя все эти ухабы, никаких намеков ни на пробои, ни на какие-то докучающие вибрации. И их нет. Спасибо подвеске. Впереди это многорычажка абсолютно независимая, да. Сзади там это надежная полузависимая с балкой. Это удобно, классно и, опять-таки, проверенное решение. В общем, со всем этим можно ни зимы не бояться и отправляться, в принципе, в уютные семейные поездки там за несколько тысяч километров.
2: А это мы любим.
1: Без проблем. Да, морюшко, да, на теплое морюшко. Или в горы, например. Ну и, в общем-то, багажник вам позволит примерно на там 3-4 человека загрузить вещей.
2: Все наряды выгулять.
1: Наряды? Я не из тех, у меня там двое шорт, двое кроссовок. В общем, подводя итоги, ребят, не буду разбирать опять все преимущества по отдельности, я их проговорил. Скажу так, что вот когда я взаимодействовал с Солярисом, мой внутренний, маленький любитель настоящих во всех смыслах автомобилей ликовал, радовался просто вот так вот. Вау! Наконец-то нам пригнал настоящую тачку. К ней не придется долго привыкать, там разбираться, адаптироваться. Ну, вот это все, все, что может вас бомбить, триггерить, когда неудобно. Ну, неудобно, все классно, красиво, но не то. Поэтому Solaris KRX, в общем-то, вариант для тех, кто беспокоится о своем ментальном здоровье и не хочет купить себе очередную обувь.
2: И нервничать не хочет.
1: Да, к которой надо привыкать. Поэтому подумайте, посмотрите. Я как бы ни к чему не... Но действительно стоящий продукт, как по мне, так точно. Друзья, к сожалению, время нашего эфира подходит сегодняшнее к концу. Я был рад всех вас слышать, читать и так далее. Приходите в следующий понедельник, копите мощные вопросы. Я обязательно вам помогу со всеми вашими горестями автомобильными, если это будет нужно. Был рад. Всем пока-пока.
0: Вечерний заезд.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем доброго дня и бодрого настроения. В студии у микрофона Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями.

0: Уважаемые слушатели, проведем школьный апгрейд. Школы прокачивают дисциплину, и это работает. Трехуровневая система оценки поведения уже дает свои результаты. Меньше опозданий, телефоны молчат на уроках, а замечания действуют с первого раза. Педагоги в плюсе. Ребята чаще слышат друг друга, соблюдают стиль и даже на переменах. Все обходится без экшена. Это не про строго, это про осознанно. И атмосфера в классе сразу на уровень выше. Так что, если хочешь, чтобы школа приносила удовольствие, начинай с себя, и система это оценит.
1: Мы выбираем путь, идем к своей мечте, и надо не свернуть.

Музыка имеет свойство улетучиваться, а потом возвращаться. Мечты начнут исполняться. Осталось что-то для этого делать. Большая дорога, как всегда, начинается с первого шага.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: И все-таки это невероятное свойство музыки – создавать особую атмосферу. Любимые мелодии всегда срабатывают как катализатор светлых мыслей. Хочется жить и предаваться прекрасным моментам. Все самое нужное всегда рядом, в наших сердцах, под хиты на любимой волне.

Чаша терпения переполняется с каждым днем, особенно в отношениях. Надо помнить об этом. Мы привыкаем друг к другу, и это нормально. То же самое происходит в механике отношений. С годами появляется негативная инерция. Берегите отношения.

Дорогие слушатели, будущее городов уже наступило. На Петербургском международном экономическом форуме в Росконгресс Урбан Хабе запускают мощный движ по теме «Эволюция городов». Что находится в самом фокусе? Умные технологии, яркие общественные пространства, искусственный интеллект в градостроительстве, новые инвестиции и города, в которых хочется жить. На площадке соберутся топовые эксперты. От архитекторов и девелоперов до представителей власти и бизнеса. Они будут обсуждать темы, как превратить города в места силы, комфорта и возможностей. Будем ловить волну урбан-трендов и строить будущее вместе ярко и по-новому.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыки к статистике. Отечественные компании стали реже предлагать удаленку. Сейчас дистанционно работающие сотрудники есть только в каждой третьей организации. Доля дистанционно работающих невелика. В 7 из 10 компаний она составляет менее 10% от штатной численности.

бледном свете звезд и облитые звездным дождем, мы в тишине вдвоем станет сам.

10 тысяч шагов в день – необходимый минимум для нормального самочувствия. Если вы при этом успеваете сходить в зал или на пробежку, то мы будем равняться на вас, поскольку движение – это жизнь.

От музыки к полному отказу от сомнительных жалоб. Оказывается, ворчать и жаловаться опасно для здоровья. Негативное влияние постоянного недовольства жизнью плохо отражается на давлении и уровне сахара в крови. Хотя в вашей компании явно есть ворчун или ворчунья. Их недовольство часто вызывает улыбку у окружающих.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Новости подоспели. Россияне рассказали, о каких опциях в автомобилях они мечтают. Дистанционный запуск двигателя, система распознавания автовладельца, трансформация машины в лодку или в самолет. Большинство респондентов заявили, что готовы доплачивать за наличие нужных им дополнительных опций в машине. Самым важным в автомобиле россияне считают зимний пакет, включающий в себя подогрев сидений, руля, стекол и зеркал.

о вас всегда будут говорить, что вы на своей волне, если вы работаете на радио. Также говорят о тех, кто идет своей дорогой и не изменяет своим принципам, даже в самых сложных жизненных ситуациях. Таких единицы. Пожалуйста, живите на своей волне. Поначалу будет сложно, но оно того стоит.

На секунду задумайтесь, где вы, как вас зовут и зачем вы там, где сейчас находитесь, и не теряйте попросту время. Ну а если появилось желание почем зря просиживать штаны, то хотя бы сделайте это осознанно. Осознанные посиделки на рабочем месте? Вот это я понимаю.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка рано или поздно вернется. А сейчас вот о чем. Почти треть отечественных компаний следят за поведением сотрудников в социальных сетях. И самое интересное, требуют соблюдения этических норм, среди которых корректность высказываний, запрет на нецензурные выражения и откровенные фотографии. При этом у 56% участников опроса нет правил, ограничивающих публикацию постов сотрудниками в социальных сетях.

А сейчас про глаза, которые работают как зеркало души. Эти самые зеркала моргают и смотрят с оптимизмом в будущее под хиты на любимой волне.

0: Благодарю слушателей за компанию. На волнах хорошего настроения был Дима Казанцев. Услышимся и до скорого.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

«Огонек» от группы «Бумер» на радио «Шансон». Теплого и уютного вечера вам, дорогие радиослушатели. Ну а как же важно, когда тебя ждут из поездок, с работы, а особенно если день был сложный. Вот приходишь, а там накормили, позаботились. Вообще, внимание, забота к близким очень влияет и на состояние, и на настроение, и даже на здоровье. Пусть рядом с вами будут дорогие сердцу люди, а если они далеко, то любовь греет и на расстоянии. С вами я, меня зовут Рита Виноградова. Прямо сейчас будем слушать Ивана Кучина с песней «У дороги рябина». Помните, что музыки много, а шансон один.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

чтобы сказать, да, нам, женщинам, многого не нужно. Ну, как минимум, требований 100-200, но не больше. Вы на волне радио «Шансон». Немного дождя за окном и много хорошей музыки в эфире прямо сейчас. Рада рай. Одно сердце.

Знакомая и незнакомая Москва, как бывшая жена, случайная и запланированная встреча, от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху, и привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.

Две недели бороде, обтрёбано пальто, завели свой разговор до поля. И живу-то я нигде, да и звать меня никто, просто вышел я во двор погулять. И живу-то я нигде, да и звать меня никто, просто вышел я во двор погулять. Двор огромный, целый мир, здрасте всем, Христос воскрес. Ведь куда ни кинешь глаз, сплошь родня. Но как волк, а не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня. Но как волк, а не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня. Голова

рехнешься с ума. Поспешаю наугад, веселей, большевики, чуть промедлишь и свихнешься с ума. Две недели в бороде, не хочу ее сбривать, там, куда спешу, за все извинят. Эх, продержаться б только день, да кабы ночку простоять, помолитесь, братанки, за меня. Продержаться б только день, да кабы ночку простоять, помолитесь, братанки, за меня.

0: на прощание крылом. Птица битая, как водится, в лед.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Евгений Григорьев с песней «Цвет шафрана», песня про чувства. Это мы любим. Это, знаете, самые яркие цвета в нашей жизни. И здорово, когда происходит что-то неожиданно и спонтанно и начинает наполнять жизнь смыслом. Пусть у каждого из вас случаются неожиданности, и будут они, конечно, приятные, когда что-то пошло не так, не по плану, а итог замечательный. Поэтому завершаем вечер вместе с радио «Шансон». Здесь хорошая, любимая музыка.
1: Сколько чудес за туманами кроется. Не подойти, не увидеть, не взять. Дважды пытались, но Бог любит Троицу. Глупо опять поворачивать вспять. Выучи намертво, не забывай.

и пробовать нечего. Перед туманом ничто человек.

Михаил Бублик с предложением сыграть, а мы сыграем в завершение вечера. Завтра пятница, напоминаю, пусть она пройдет хорошо у каждого из вас. Ну а дождь и прохлада подарит свежесть и унесет все печали. Главное одевать тепло, с собой зонтики, хорошее настроение, бодрость, энергия. И пусть все планы исполнятся. Мы услышимся уже завтра. Меня зовут Рита Виноградова. Оставайтесь на любимой волне радио «Шансон».

дай мне слово, что ты не уйдешь от меня.

вместе с тобой. Тепло и радость до дрожи, принять друг друга такими, какими только быть можем.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

необъяснимой мечтой. Крым, Крым, где не стеснялись мы быть дикарями в мир первозданный за счастьем недели на три. Вот пуск Крым, Крым, до черна загори, вином Ассандры и гурзуф до утра.

вечером рыбаки. Мелкий улов свой нам, горожанам, за свой колорит продают. С лодок Крым, тихий вечерний бриз, запах шашлычный из убитых плющом и виноградом кафешек. Я

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он милый, души моей новый подельник. А как хочется незнакомых рук,

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

0: вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежны ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Сергей Любавин.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Тазы кувраность, пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок, чай-чиферок для зэка, как ворота рая.

к лишениям терпеливый. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне.

обычной жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег давно.

Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

повезло. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Переломаны буреломами, край Бурановый под охраною, костерок ослаб, не сберечь его в яме волчьей вой. Кто упал, лежит, песню снег сложил, нам про лесосплав. Утро сизое,

Стеллогреек пар. В небо тянется, кто останется, тот не встанет в строй. Тот не встанет в строй. Холода штыков, да баланды ковш, журавлиный крик, да телеги скрип, по стеклу гвоздем. Сном ржаной сухарь, в перекурах марь,

синее, переломаны, буреломаны, край бурановый под охраною, костерок пропал. Ходуном щека, ляск стрелевщика. Навались, браток, раскались, браток, как сюда попал.

сапоги стянуть, и в сухое влезть, и приснится лес одинаковый, одинаковый, одинаковый, одинаковый, одинаковый.

девочка, кокеточка, Вера, Вера, Верочка, сладкая конфеточка. Что же вы, молодчики,

0: пусть все так же будет жить. Гулять и плакать.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
3: Шансон.

ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

высотам. Мимо пролетаю с ветерком, ты несешься, обливаясь потом. Может быть, на дачу с рюкзачком.

казался свете. Я тебе сказал, пока живи и ступай паши, как в чистом поле. Если станет трудно, позови, я приду.

мага Юры Лонга. К нему на хату раз попал, взял прилично, хоть гостил недолго. На счету моем лимон другой, уста

0: Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя.

пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: сердца.
1: Здравствуйте, дорогие мои. Это я, Михаил Шуфутинский, вместе с вами на волнах хорошего радио «Шансон». Детство часто снится, босоногое,

если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймет.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, и тут про таких не пою.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

тучами обложила, задождила климатом будничным. Рвутся листья кленов унылые, полыхнуть вдруг осенним гульбищем. Настроение непонятное, не уйти б с головой в депрессию. Вроде все окей, да только слякотно. Эх, с друзьями

0: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Я приехал сюда, захотел миллион.

властей. Я не вижу семью, без меня моя дочь подрастает. В одиночестве ем, в одиночестве пью. Не заснуть, хоть уже расцветает. Прокурор и судья не дождутся меня. Не понять им, что я невиновен. Но компьютеры в памяти прочно хранят обо мне много всяких хреновин. Мне лицо поменять предлагаю.

я по свету кручусь, заметая следы. Третий день проживаю я в Чили, мне пока что везет.

0: заживу я красиво, как прежде.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+. Радио
0: Шансон. Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 30. 3-17.

0: Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: Той, что тихо поплачет и так же тихонько простит. И зачем пойдет и зачем-то поправит.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.